0: и силы. Добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. И идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
1: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным? Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, заметнее всего были производители беспилотников. Это рядом с

0: что называется, проблемы с нефтепродуктами, ну, постепенно ситуация.
1: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
2: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
3: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром». Вот заправляюсь спокойно, 95-м. 26 литров.
4: Пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
5: Но у меня бензин лично есть.
6: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
7: Вот берем, вставляем, и пошла заправка.
8: Так что бак почти полный, чуть не долил я, все окей.
9: Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
2: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
10: 4 утра. Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
11: Смотрите, какая пробка.
2: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам «Чет-нечет» введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
12: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
13: Соты есть.
12: А, соты сколько стоят?
13: 350 рублей литр.
2: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
14: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
2: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за 2 десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
1: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
2: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпром Нефтехим Салават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся, пока можно».
15: На заправке только в бак.
16: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
17: Нет, конечно. Сейчас уже все. Поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями 5-летней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех, он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, ну, куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете, авторитарность

0: поскольку она в качестве, так сказать, ultima ratio, вот высшей добродетели используют силу, ну, то есть, в конце концов, все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или, или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические, ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает, поэтому... Он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо. Да? Но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает, да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело. Вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная, вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну вот сейчас вы показываете эту картинку, ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы, там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная, вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены, тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников, там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария, там просто вот негатив на негативе негативом погоняет, поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
1: Для наших зрителей проговорю, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Ну, а вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил, мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся. Атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации, и, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
0: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными, да, далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она, реальность, она здесь, под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит. Условно говоря, Взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Ну, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить, ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту-то слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова, это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет, да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали, да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете своего поведения. Вот как-то так.
1: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». Поэтому, по сути, об этом он говорит и сейчас и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает якобы, по его мнению, как минимум, декларируемому, отображает мнение общества, и что-то он тоже пытается сплотиться, а впереди выборы. Именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
0: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждину, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которая, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос, и да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, да, посмотрите на ВЦИОМ, 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверие в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть 2/3 россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют. Да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Конечно, доверяете. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, на том любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, значит, ну, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете, да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мелькониан сидит, руководители, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов
1: история допускают с только... Конечно, это тоже такая сама по себе любопытная, простите, что я вас перебью, поскольку, да, два выстрела от Минюста, еще это МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорчики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус». И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
2: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
3: В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников издания «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
4: Плановый план в этом месяце так и не приступили.
5: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
6: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
3: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Муйского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
7: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
8: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги и как и президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
9: Меня хотели обнулить, так как я владела о них информацией.
3: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые местные штурмы и вымогательство со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжело раненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые два пути, по версии Мельниченко, это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая. В обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
10: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
3: Только пятый сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
11: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
10: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
3: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию СИБЭКО. Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
1: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, один хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план, как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
0: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут. Да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы, да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя. Вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем, они закрывают глаза на долгосрочные перспективы, и, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонке, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам. Он пытается напомнить им о том, что, ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть. Перед нами стоит задача жить долго и счастливо. И для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взятия, так сказать, Константиновки или там Малотакмачки мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать. Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще? Да? Вот о чем речь. Путин напрочь, и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
1: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарату Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
3: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
4: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
3: А куда потратишь, знаешь?
4: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
3: так,
4: что-то.
3: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
4: Можно, да. Да, можно оставлять.
3: Обещаешь почитать.
4: Да, обещаю.
3: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
4: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть, работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены, часто делают это молча, часто делают это ниже радаров. Просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... Россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой, кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
3: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
4: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
3: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
4: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
3: А вина на ком лежит?
4: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Аренд, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля, это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
3: Почему, по твоему мнению, они не правы?
4: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
3: Она даже есть вне свободы?
4: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаются.

0: записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
1: Я прошу президентов России, Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
0: Как ты относишься к этой идее?
2: Как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией, украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это, опять-таки, бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
0: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой основатель громадского радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра ЗМИНа. Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. То есть Макс и правозащита для меня это было практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
2: Пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда ни при каких обстоятельствах, ни в какой ситуации...
0: Классная фотка твоя, как раз человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
2: да,
0: пожалуйста,
2: я помню этого котика. Помню. Котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами. Ну и мы их подкармливали.
0: Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляемых, вдруг взял в руки оружие?
2: Во-первых, потому что это тоже форма заботы. как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал,

0: что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо. И особенно не хочется, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
1: Тебе доводилось убивать?
0: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что по нам работала артиллерия в основном. А мы должны были вгрызаться в землю.
1: А ты думал, ты был готов морально убить?
0: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
1: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
2: К тому времени мы уже были сутки без воды. Физическое состояние личного состава было тяжелым. Еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем. И сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
1: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
0: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
1: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
0: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным. Вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал.

0: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
2: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. Я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России, о том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
1: Прости, то есть это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает?
2: Да, да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
1: Не он, не твой подчиненный,
2: нет,
1: а били тебя?
2: Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти 3 я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
1: Про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
2: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских. Приказал нам сказать слова России. А потом сказать, желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
1: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
2: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером 2 иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник

0: Собеседник ответил, что нет. Этот сказал, ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
1: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
0: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
1: Расскажи, как это работает.
0: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, который работает за счет того, что есть ручка. Она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток. И таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делается делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно, по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
1: Это распространенная практика.
0: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
1: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 14 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На саммите коалиции желающих создана антибаллистическая коалиция. 21-й пакет санкций Европейского Союза против России пока не согласован. Дональд Трамп возобновил блокаду иранских портов и уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. На фоне топливного кризиса в России дорожают водка и говядина. Также сегодня.
1: Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. В прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, его убрали с занимаемой должности.
0: Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял насмех Кремль, комментируя увольнение Михаила Гусмана с поста заместителя генерального директора агентства ТАСС и признание иностранным агентом политолога Сергея Маркова. На состоявшемся в Париже саммите коалиции союзников Украины, известной как «Коалиция желающих», президент Украины Владимир Зеленский представил совместную с западными партнерами программу борьбы с российскими баллистическими ракетами, в рамках которой будут созданы новые системы противоракетной обороны с использованием ракет украинского производства. Зеленский особо поблагодарил за участие в саммите представителей компаний оборонной промышленности стран Европы.
2: В Украине бывает так, что мы...
0: В Украине сложилась ситуация, когда у нас недостаточно ракет для перехвата баллистических целей. Это факт. Именно поэтому мы начали новую антибаллистическую программу, которая объединяет политическое, государственное и промышленное направления. Эта программа должна обеспечить массовое производство антибаллистического оружия, соответствующих систем и ракет к ним. Мы назвали эту инициативу «Фрея». Сегодня состоялась первая учредительная встреча антибаллистической коалиции. Я благодарю всех друзей и партнеров за поддержку. Особенно важно участие европейских компаний, именно тех, кто производит критически важные компоненты для оборонных систем. У каждого из нас есть свои важные элементы, технологии и возможности. В Украине уже есть собственная ракета, но ракета – это лишь часть полноценной системы. Объединив наши усилия, мы сможем в течение следующих 12 месяцев создать эту ракету и всю систему, желательно в масштабах массового производства. Это и есть цель инициативы «Фрея». Это был Владимир Зеленский. Принимавший саммит президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина заказала 16 французских истребителей «Рафаль», которые должны поступить на вооружение ВСУ в 2028-29 годах. Украина также получит лицензии на производство на своей территории ракет «Астер-30». Это зенитная управляемая ракета большой дальности, используемая в составе систем ПВО. Ракеты «Скальп-Эк» — это французско-британская авиационная крылатая ракета большой дальности, аналог ракеты «Шторм Шадоу», и AASM – это французский комплект высокоточного наведения и двигатель для авиационных бомб, превращающий обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы с увеличенной дальностью применения. Макрон также объявил, что союзники Киева договорились начать военные учения в соседних с Украиной странах в рамках подготовки многонациональных сил, которые могут быть развернуты в Украине после достижения режима прекращения огня с Россией.
3: Мы полны решимости продолжать работу над гарантиями безопасности, которые станут основой справедливого и прочного мира. Первая основа этих гарантий – долгосрочная военная поддержка вооруженных сил Украины. Вторая основа – силы обеспечения безопасности, в частности, миссия поддержки Украины, МССУ, которые будут развернуты на море, в воздухе и на территории Украины после заключения соглашения о прекращении огня. Их исключительно оборонительный характер ни в коем случае не будет представлять собой угрозу эскалации или угрозу для других государств. Третья основа – мониторинг режима прекращения огня, подтверждающий нашу приверженность обеспечению необратимости прекращения боевых действий. Мы также будем поддерживать восстановление украинских сил, предоставление гарантий безопасности и достижение конкретного прогресса для страны, включая восстановление воздушного и морского сообщения. Кроме того, будут приняты меры для предотвращения нового нападения со стороны России и предусмотрены ответные действия в случае, если Россия решит вновь атаковать. Эти меры будут носить военный, экономический и политический характер. В этой связи сегодня мы приняли решение о проведении в ближайшие месяцы совместных учений. Они пройдут в странах, граничащих с Украиной, с целью проверки наших планов развертывания, а также демонстрации нашей готовности, решимости и надежности на суше, в воздухе и на море.
0: Говорил президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет принимать участие в выработке гарантий безопасности для Украины после войны. В Кремле такой подход назвали тупиковым. Сегодня же агентство Bloomberg процитировало премьер-министра Болгарии Румена Радева, который заявил, что Болгария выходит из коалиции желающих. «Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал Радев. Из-за позиции Софии затягивается принятие 21-го пакета санкций Европейского Союза против России. Болгария, в частности, выступает против включения в санкционные списки патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Вот что по этому поводу заявила министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова Чамова.
4: Эффективность экономических санкций в отношении такого лица, как патриарх Кирилл, не имеет ничего общего с Украиной, со способностью России продолжать войну. Давайте сосредоточимся на этой части санкций. Это не оценка его как личности. Какова роль санкций? Показать экономический эффект. Запрещение его банковских счетов или какие-либо другие санкции не повлияет на его способность продвигать что-либо в том или ином направлении.
0: Это была министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова Чамова. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что 21-й пакет санкций против России пока так и не одобрен, но надеется, что в скором будущем это все-таки произойдет. Каллас признала, что продолжающаяся война в Украине негативно сказывается на экономике стран Европейского Союза, но подчеркнула, что главная задача сейчас – прекращение войны.
5: Я сожалею, что нам не удалось достичь соглашения по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы были к нему достаточно близки. Поэтому наша основная цель по-прежнему заключается в усилении давления на Россию. Конечно, у государств-членов есть разные причины и разные подходы. Эта война продолжается уже много лет, и ее последствия затрагивают всех. Но наилучшим результатом для нашей экономики и для всех государств-членов стало бы завершение этой войны. Именно поэтому мы должны приложить все необходимые усилия в краткосрочной перспективе, чтобы добиться ее прекращения.
0: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также выступила против недавнего решения Международного олимпийского комитета временно восстановить в правах Олимпийский комитет России. Каллас назвала это решение подарком режиму, который беспрерывно бомбит мирных граждан. Россия в последние дни усиливает натиск на подступах к городу Славянск в Донбассе, применяя новые виды вооружений, прежде всего беспилотников. Михаил Трач, командир батальона беспилотников систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани», в интервью радио «Донбасс Реалии» отметил переброску в район боевых действий в населенном пункте Николаевка российских дронов типа «Судный день». Смотрите, одна из волонтерских инициатив Российской Федерации – движение «Судоплатовцы», названное в честь одного из советских разведчиков. Вот, в частности, они занимаются производством дронов, в том числе модели «Судный день». Также существует Народный фронт, еще одна волонтерская инициатива. Через нее предоставляется финансирование на разработку российских отечественных проектов и поддержку местных инженеров Кулибиных. Подобные инициативы в Российской Федерации достаточно распространены. Они оказывают заметное влияние на ситуацию на фронте, поскольку поставляют значительное количество беспилотников, и они создают для нас серьезные проблемы. Подразделения получают поддержку в первую очередь от таких вот организаций, поскольку те обеспечивают практически полный цикл подготовки, занимаются разработкой и производством дронов, обучают операторов на базе своих фондов, а затем подготовленные специалисты отправляются в войска, подписывают добровольческие контракты, либо проходят службу в составе подразделений Вооруженных сил России. После этого они участвуют в боевых действиях и продолжают получать снабжение беспилотниками в рамках этих инициатив. Комментарий командира батальона беспилотных систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани» Михаила Трача. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады портов Ирана и объявил, что Вашингтон будет взимать плату за обеспечение безопасности международного судоходства в Ормузском проливе. Ормузский пролив открыт и останется открытым с Ираном или без него. Мы вновь вводим иранскую блокаду, названную так потому, что она распространяется только на иранские суда и клиентов, связанных с Ираном. Все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом, написал Трамп в социальной сети Truth Social. Позже Трамп в разговоре с телеканалом Fox News уточнил, что Вашингтон собирается взимать сбор в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Трамп также уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. Согласно Конституции США, у президента есть 60 дней на использование американских войск за рубежом без одобрения законодателей. Вот что Дональд Трамп заявил вчера в Белом доме.
6: Мы уничтожили их военный потенциал. Мы бьем по ним очень мощно. Еще вчера или позавчера у нас была достигнута договоренность. Все было согласовано, но затем они отказались от нее, потому что обнаружили в соглашении что-то, что их не устроило. У них другой образ мышления, и мы не собираемся с этим мириться. Мы продолжим действовать и нанесем удар сегодня ночью. Мы уничтожим все их возможности, связанные с Ормузским проливом. Думаю, в итоге мы лишим их контроля над этой ситуацией. Все, что происходит, все их действия являются крайне глупыми и безответственными. Они ужасно обращаются с людьми. На данный момент, по нашим данным, они убили 52 тысячи протестующих. Возможно, число жертв еще выше, но уже подтвержденная цифра – 52 тысячи погибших протестующих. Это действительно ужасная ситуация. Однако мы очень быстро возьмем ее под контроль.
0: Это был Дональд Трамп. Американские войска продолжают наносить удары по целям в Иране. Иран в ответ атакует американские объекты в странах Персидского залива. Тегеран настаивает, что право контролировать судоходство в Ормузском проливе принадлежит ему. В связи с возобновлением боевых действий цены на нефть на мировых рынках вновь резко подскочили.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Объявленный в прошлую пятницу иностранным агентом политик Борис Надеждин, о задержании которого я вчера рассказывал, был отпущен из отделения полиции после составления на него административного протокола по статье о демонстрации экстремистской символики за пост, в котором присутствует фотография Алексея Навального. Надеждин также обязался явиться в суд в пятницу, 17 июля, на рассмотрение его дела. Вот как Борис Надеждин прокомментировал случившееся с ним.
8: Знаете, последнее время после выборов президента на вопрос «Как ваши дела, Борис Борисович?» я отвечал «Прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент». К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России и не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России.
0: Уже позже в разговоре с изданием агентства 63-летний Надеждин сказал, что опасается ареста и что в его семье обсуждается возможность его отъезда из России. Сегодня же суд в Петербурге арестовал градозащитника Ярослава Кострова, который собирается избираться в законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия», тоже по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного дела стала публикация в социальной сети ВКонтакте предвыборной листовки 2021 года с ссылками на Инстаграм и Фейсбук и с логотипами этих социальных сетей, официально в России сейчас запрещенных. Адвокат Кострова отметила, что дизайн этой листовки в 2021 году, когда этого запрета не существовало, утвердила территориальная избирательная комиссия. Между тем, вчера многие обратили внимание на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на глобальном медиафоруме в Шуше, в котором он сказал, что Украина не должна соглашаться с оккупацией, а пребывание Азербайджана в составе Российской империи и потом СССР было колониальным периодом. А когда к Алиеву обратился с вопросом бывший заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, президент Азербайджана фактически поднял насмех Кремль за увольнение Гусмана, а также за объявление иностранным агентом политолога Сергея Маркова за их, по мнению Алиева, благожелательное отношение к Азербайджану.
9: Для тех, кто, наверное, кто-то, может быть, и не знает Михаила Гусмана, это достойный сын азербайджанского народа. Как он сказал, был в командировке почти 40 лет в России, но никогда связи с Азербайджаном не порвал. Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. Для тех, кто не знает, в прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, он, по-моему, на том же месте и сидел. Его убрали с занимаемой должности из организации, которой он посвятил не одно десятилетие, который по существу возглавлял и сделал очень многое для того, чтобы ТАСС развивался как международное информационное агентство. У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году, но его я сегодня не вижу. Может, уже арестовали. Не дай бог, конечно, дай бог ему здоровья. Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос президента Азербайджана. А другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивные комментарии в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей, будь осторожен.
0: Это был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алексей, к которому он обращался, это присутствовавший в зале российский политолог Алексей Наумов. Кремль на высказывание Алиева отреагировал довольно нервно, хотя и пытаясь не обострять ситуацию. Позицию Алиева по Украине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неверной, а также подчеркнул, что Москва будет продолжать разъяснять, какая позиция правильная. А вот что Песков сказал о словах Алиева про Михаила Гусмана.
10: Что касается вот этих намеков, о которых вы говорите, ну, честно говоря, вряд ли кто-то может Михаила Соломоновича Гусмана считать пострадавшим. Уж такую блестящую карьеру, которую он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, который он имел в России, то уважение, которым он пользовался в России, вряд ли он имеет в Азербайджане, между прочим. Это я могу с уверенностью сказать. А что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражено. Существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения. Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода. И мы считаем, что мы должны всемирно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». В России на фоне продолжающегося топливного кризиса фиксируется рост инфляции, которая в июне в годовом исчислении уже превысила 6%. Но ее причины не только в этом самом топливном кризисе, рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
11: Цены на топливо действительно растут опережающими темпами. Однако дорожают не только бензин с дизелем. Коммерсант проанализировал данные Росстата и оценил, какие продукты питания и напитки подорожали к 1 июля сильнее всего за последние 12 месяцев. На первом месте оказалась говядина, которая прибавила в цене 15,58%. Почему-то это совершенно не удивляет. Причем топливный кризис в этом росте цен, если и сыграл какую-то роль, то роль эта минимальна. Поголовье крупного рогатого скота в России сократилось за январь-март почти на 4%, а производство говядины упало за тот же период на 5,7%. Почему уважаемое деловое издание не пишет? Приводит лишь комментарий Минсельхоза, который сводится к тому, что дефицита мяса нет, а производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса. Вот, дескать, она и дорожает. Тот факт, что сокращение поголовья не сопровождалось ростом предложения мяса, а все получилось совсем наоборот, никак не комментируется. Так что человек, у которого из головы вылетели массовые забои скота в ряде российских регионов, остается в полном недоумении. На втором месте после говядины по росту цен российская скрепа и традиционная ценность – водка. Цена на нее за год выросла на 14,63% и опасно приблизилась к 1000 рублей за литр. И тут топливный кризис далеко не главный фактор роста цен. С 1 января акциз на крепкий алкоголь вырос в России на 18%. Кроме того, некоторое время назад Минздрав опубликовал данные, что в 2005 году количество алкоголиков впервые за последние 5 лет начало расти в Российской Федерации. Причем число людей с выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз подскочило сразу на 30%. Помимо говядины и водки, двузначными темпами дорожали мороженое, рыба и яйца. И тут на топливный кризис все списать не очень получается. Хотя и исключительно на монетарные факторы этот рост тоже не спишешь. Впрочем, что-то подсказывает, что Совет директоров Банка России и не будет особо разбираться. Главным будут цифры по инфляции и инфляционные ожидания.
0: Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последнее. Сегодня, 14 июля, Франция отмечает день взятия Бастилии. Одни называют штурм Бастилии и освобождение содержавшихся в этой парижской тюрьме заключенных ключевым событием Великой Французской революции. Другие считают, что, в общем-то, ничего особенного в тот день не произошло. Но день взятия Бастилии сегодня, в любом случае, это главный национальный праздник Франции. В Париже прошел военный парад, в котором, кстати, принимали участие и подразделения украинской армии. Бастилия была взята штурмом 14 июля 1789 года, а 14 июля 1978 года из Советского Союза в Париж впервые приехал Дмитрий Савицкий, ставший потом корреспондентом «Радио Свобода», автором и ведущим, много лет выходившей на наших волнах передачи «29 минут джаза». Его воспоминаниями о том дне я и закончу сегодняшний выпуск.
12: В 1978 году в раскаленной синеве 14 июля не звонил телефон, а слово «имейл» еще не существовало. Пока «Форд Фиеста» катил из Орли, приближаясь к Орлеанским воротам, я и понятия не имел, что где-то по Елисейским полям маршируют войска, катят танки и цокают подковы конного оркестра Республиканской гвардии. Молодой, подтянутый президент все еще был у власти. Жюскар д'Эстен принимал парад, но на залитых солнцем улочках надвигающегося Монпарнаса играл аккордеон, да из окон доносились голоса Брассанса, Бреля и Далиды. Париж тех первых часов благоухал свежесмолотым кофе, жимолостью, розмарином, чесноком и плавящимся асфальтом. Форд Фиеста нырнул в узкую улочку и причалил к ветхому четырехэтажному дому, которого давным-давно нет в помине. Как и той, ради которой я оставил Москву, родных и близких, русский язык в его живой подвижной форме и любимую крымскую деревеньку у подножья древней горы, моря, в которое мне довелось снова войти лишь через много лет с той противоположной стороны Северной Анатолии, которую мы так наивно пытались разглядеть в ясные дни с вершины Карадага. Вечером того 1-го, 14 июля, я был с подругой в латинском квартале на площади Контрскарп, круглой, уютной, на которой тогда еще не было фонтана, придуманного местной мэрией для того, чтобы покончить с лежанкой клошаров. На площади был устроен небольшой помост и играл квинтет, аккордеон, две гитары, контрабас и не слишком шумный ударник. Толпа, взрослые, дети, парочки, как здесь это называется, третьего возраста, танцевали, задрав головы к небу. Ближе к 11 над крышами повис салют, ветвистый, мерцающий, и площадь потонула в криках восторга.

неизбежный вопрос. Что изменилось? Наверное, все. От этой площади, от окон квартирки Хемингуэя, под которой нынче висит, наконец-то, мемориальная доска, от более солидной, явно мраморной, но почти соседним, где жил Рене Декарт, от улочки Муфтар, столько потерявшей домашнего, живого, деревенского, постепенно превращающейся, как и весь Париж, как и вся Франция, в гигантский Диснейленд, дворцов, замков, камамбера, петухов в вине, розового провансальского и неизбежного кусочка сахара, анканар, обмакнутого в кальвадос, кальва. Все это перекочевало в гиды на всех языках планеты, превратилось в инструкцию по пользованию Парижем, где, конечно, есть и глава «День Бастилии». Само собой, никакие народные массы эти угрюмые башни Бастилии не брали. Горстка уголовников да парочка сумасшедших были прописаны в этом каземате. И лишь пьяный гвардеец решился пойти на приступ, потащив за собой любопытных и неизбежных мародеров, которые, кроме прочего, уничтожили бесценный архив крепости. Все это я выучил наизусть, как и сам город, страну, как и местное кукареку, неизбежное бахвальство, мифотворчество, страсть к фабуляции, любовь к историческому маскараду и политической оперетте. В день Бастилии, поздно вечером или ночью, звонят друзья из Москвы, из Питера, из Еревана. Самое удивительное, они звонят, чтобы поздравить меня. Поздравить с чем? Собственной Бастилией. Но в том-то и дело, что я не бежал от режима. У меня было просто назначено свидание в Париже. И здесь нет преувеличения. То, что я добрался до Орли, а от Орли до Монпарнаса – случайность. Я все же не был выездным. 3 года в Томске 7 играли свою роль. Допросы в Лефортово, наверное, тоже. Но генерал Зотов, к которому меня привели по большому блату, сказал, что виза будет ровно через месяц и что из Парижа ему нужно то-то и то-то. Если память мне не изменяет, я прочитал о расстреле генерала Зотова в начале 80-х в Риме Herald Tribune 5-7 коротких строк. Взятки, погоны, авир, визы. Что оставляешь в Шереметьево, покидая паспортный контроль? Покидая, как кажется, навсегда. Себя самого, наверное. Взъерошенного, растерянного, передвигающегося по этим коридорам сна с сумкой, в которой неизбежный набор отъезжанта. Банка икры, 3 шелковых шали в крупных цветах, икона, на которую таможенник и не взглянул. Дали добро. Да литр пшеничный, купленный уже в дьюти-фри на новенькие неизвестные деньги. Ну а со стороны Бастилии, со стороны площади Бастилии, ибо там я и поселился после Монпарнаса, который истлел, превратился в фиаско за какие-нибудь 3 дня, со стороны Бастилии началась своя отдельная жизнь, другая, с нуля, с ничего. Началась с уроков, уроками и продолжается, так что спасибо.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Вторая часть нашей программы с писателем Александром Генисом. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Генис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Вы, помимо того, что писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. Вот это наивный взгляд?
2: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то. Просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
1: он
2: я же
1: получает
2: прав.
1: От этого удовольствие?
2: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти. Но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А это просто побочный все равно. Материал такой?
2: Ну, конечно, он же спасает Россию. Он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории. Но вот Петра Первого, мы, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украина не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
2: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья, или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя.
2: Я не нахожу в нем ничего особенного. И если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
2: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как, где ему?
3: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? И если да, то в чем это выражалось?
2: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер.
3: Да.
2: Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще в Латвии. И это отразилось. Посмотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Вы знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас в этот приезд и схожу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
3: Вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
2: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
4: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном этом мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня печально близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
4: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской. Она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи. Потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть это была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология. Но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошей идеей, она была безумной идеей, но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это было... Пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня... Поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова. Его написывают, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. Конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь больше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция. Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
4: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищной. Все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все. Цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
4: Экологическая катастрофа к этому привела.
2: история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, просто колониальная, но лучше никто не написал.
3: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
5: Вот здесь я работал, в этом доме.
3: Вот в этом доме, да. Вы работали, что, да, вы делали?
5: Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастерской, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизмы ртуть. Трудно поверить.
3: Это были во времена студенчества или после окончания?
5: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. Для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
3: Да вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, оттуда.
5: Конечно, тогда
3: оттуда
5: этого не было, да. Но тем не менее, посмотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи официанты подают средневековую кухню.
3: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
5: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я никогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была. Моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фурсетки все доходили. Говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
2: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот, понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, еще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае. Я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. мы продолжаем беседу с Александром Генисом.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
2: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну, и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий на нас первыми напали.
2: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
2: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
2: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
2: Это вопросы вины и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
2: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный и не материализовался в каком-то протесте. Но тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Она это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но тем не менее ответственность лежит на всех.

0: идентичности после переезда в Америку?
1: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
0: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
1: В Америке никто не растворился.
0: Русские плохо растворяются.
1: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе поработал.
0: Да, конечно.
1: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тут же перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
0: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
1: Вообще, вы знаете, это же целая история.
0: Ну, расскажите.
1: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой. Говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Он говорит: «Ленинград». Говорит: «Почему?» Он говорит: «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». «Почему все говорят О?»
0: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
1: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: «Как, ты уже устроился? Нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому его иммигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к иммигрантам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый иммигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного иммигранта. Вообще не знаю. Я не знаю ни одного иммигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все... Какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут. Но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
0: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
1: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: «Давайте мы вас научим русским правилам». Говорит: «По русским правилам вы будете играть в Афганистане», сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. Я говорю: «Ну, понимаете, ну...»
0: Соседи американцы.
1: Конечно. Но они говорят: «Ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать?» Я говорю: «Нет, нет, не хотели». «А за что это все происходит?» Я говорю: «Ну, это их Путин захватил.
2: Говорит, ну вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбираю.

0: Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
1: Энергетический кризис в аннексированном Крыму. Его жители рассказывают о перебоях с электричеством и водой. Украина продолжает заявленную операцию влияния на Россию. О чем договорились участники коалиции желающих в Париже? И как на это отреагировали в Москве?
2: Ну, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
3: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в российских регионах, в пределах границ, признанных ООН. Быть может, на фоне обострения ситуации с электричеством и водой зрители решили об этом уведомить? Не совсем. В поиске по новостям на сайте информационной службы Первого канала по тегу «Крым» задержание, как утверждается, украинских агентов, неутешительный прогноз синоптиков и удар по украинскому военному аэродрому. Если ВСУ де-факто устроили аннексированному полуострову энергетическую блокаду, то российские медиа – блокаду информационную. Что происходит на аннексированном полуострове прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
0: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, перекоп Армянск. Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
4: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и аэродромы. 14 июля без света в очередной раз осталась и часть жителей Севастополя. ВСУ ударили по Балаклавской ТЭС, одной из двух крупнейших электростанций полуострова. На ней установлены турбины «Сименс», везенные в Крым в обход санкций Евросоюза. С 26 июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. На постоянное отключение энергии жалуются местные жители.
5: И вот энергии нет час, два, три. Читаешь в интернете, для вашего города включен режим 3/3. Так, что успеть сделать за ближайшие 3 часа? Да, у многих с 2014 года остались генераторы, но у них же нужно залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
6: Нет в степи валежника. Генераторы — это выход. Но газа нет. Есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
4: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры, часть бизнеса в Крыму вынужденно прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер». 13 июля российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.
7: Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина.
4: Пострадала и туристическая отрасль Крыма. В некоторых мини-отелях отменены до 98% бронирований. Атаки на инфраструктуру аннексированного полуострова активно обсуждают в Z-блогах.
5: Публикует фото Балаклавской ТЭС в Севастополе после ночной атаки. Примерно так выполнена защита всех энергетических объектов в Крыму, да и в других регионах тоже. И помогает эта защита так же, как выглядит. Поэтому Крым без света. Зато в отчетах, я уверен, все очень красиво. Меры приняты, бюджеты освоены, в армии все есть.
6: Обескураженность и даже раздражение в людях уже чувствуется. А вот самоорганизация, солидарность, так впечатлившие во время русской весны, такое ощущение, куда-то рассосались.
4: Украина начала самую масштабную кампанию по фактическому отрезанию Крыма от России в конце мая, а 25 июля

0: июня президент Украины Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию для, цитата, «побуждения окончания войны». По данным Минэкономразвития аннексированного полуострова, Крым – дотационный регион. Основная доля регионального валового продукта распределена между промышленностью, торговлей и операциями с недвижимостью. По данным издания Insider, зависимость Крыма от российского бюджета делает его более устойчивым в военной ситуации, пока полуостров сохраняет коммуникации.
1: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсен. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Вот насколько, на ваш взгляд, чувствительны для российских властей проблемы Крыма? Легко предположить, что для Кремля это ключевой такой геополитический триумф за четверть века.
2: Бесспорно, Крым является краеугольным камнем всей вот мировоззренческой конструкции, путинской системы последних 15 лет, можно сказать, потому что и до 2014 года поползновения были в отношении Крыма, там наращивала свое присутствие московская партия, и поэтому сейчас то, что происходит с Крымом, оно, конечно, очень символически, в том смысле, что это коллапс всей политики Путина, потому что Крым объявлялся форпостом, Крым объявлялся нашим несокрушимым фундаментом всего и вся, и духовных ценностей, и прочее десятое. Но сейчас мы видим, что, по сути говоря, Крым откатывается куда-то в предыдущий век, в прошлый технологический уклад. Нет света, бензина, предприятия останавливаются, и Москва ничего не может сделать. Это очень сильно напрягает жителей оккупированного Крыма, потому что изначально-то выдавались такие авансы, что мы вас не бросим. Крым, в общем и целом, обеспечен всем необходимым, защищен. Но, как мы видим, ничего подобного не происходит. И я думаю, что дальше ситуация будет коллапсировать, потому что у Москвы просто нет действенных рычагов, чтобы противодействовать этой политике вооруженных сил Украины. Просто не существует в мире, наверное, сейчас методов для того, чтобы противостоять вот этим волнам дроновых атак. Да, это, ну, просто невозможно. И поэтому Крым, я думаю, что и дальше будет подвергаться вот этим вот обостренным и ощутимым ударам. Москве придется рано или поздно или это признать, или каким-то образом все-таки отпускать Крым. Потому что в этом случае, я думаю, сам Крым, крымчане взбунтуются. И, в общем, объявят там, я не знаю, присоединение к Украине или что-то такое, потому что если вопрос станет жизни или смерти, все вот эти вот идеи русской весны, воссоединения с материковой частью русского мира, они, естественно, отойдут на второй, третий планы.
1: Более того, я вот начал с такого энергетического коллапса в первую очередь. Нет света, нет топлива, есть проблемы уже с мобильной связью. А вот издание агентства пишет, что в Крыму начали срочный сбор питьевой воды для жителей севера полуострова. Ну, казалось бы, какой уж ресурс еще более как бы важен стратегически, как питьевая вода. Но вот эта тактика не сообщения россиянам плохих новостей о Крыме, с чего мы начали сегодняшний эфир, она вообще рабочая, на ваш взгляд? Долетают ли реальные новости о происходящем до большинства россиян?
2: Ну, так или иначе, люди, которые, конечно, включены в какую-то информационную, общественно-политическую повестку, наскребают информацию, да, в конечном итоге есть Телеграм, иные запрещенные ресурсы, в том числе и ваш замечательный ресурс. Но есть же вот главный потребитель новостей официальных, это Путин. Естественно, Путина, судя по всему, огораживают от такой информации. И он думает, что или все хорошо, или, значит, люди в конечном итоге могут потерпеть. Потому что, ну, великая миссия, никуда не денешься, придется затянуть ремни. Ну, как вот Матвиенко сказал, что вы там истерите, все нормально. Путин занимается вопросами топлива. Как будто от того, что он провел совещание, это топливо появилось в баках и на соответствующих станциях. Да? Поэтому я думаю, что Путин, который остается в таком или собственном неведении, да, или его отграждает, он будет исходить из того, что все хорошо, ситуация будет ухудшаться, чем будет приближать и коллапс системы, и, я думаю, просто-напросто разрыв этой территории на какие-то административные, там, политические куски. Ну, просто потому, что каждый регион вынужден будет исходить из того, что необходимо выживать, сохранять спокойствие, сохранять инфраструктуру, коммуникации, ну вот то, что вы сказали, например, водный кризис, да, ну ладно, без света можно прожить, а как ты без воды проживешь? Тем более в условиях засушливого лета, ну это просто нереально. Соответственно, будут какие-то бунты, как-то надо будет реагировать, и регионы просто будут закрываться, и это и есть та самая дезорганизация, и дезинтеграция этого пространства. То есть то, чего Путин боялся больше всего, развал страны, он вот сейчас он становится данностью, потому что за экономическими, социальными требованиями обязательно последует политический. Ну, Советский Союз разваливался, кстати говоря, примерно то же самое, таким же образом. Особенно это проявилось после Чернобыльской катастрофы. Если помните, власти ведь тоже замалчивали очень долго, хотя уже информация просочилась. И это очень болезненно ударило по самоощущению людей, что они кинуты вот в самую такую ответственную минуту. Потому что никто не знал вообще, что происходит в реальности. Люди же прямо сгорали, умирали. Но сейчас, конечно, не Чернобыльская катастрофа, но она имеет такой более долгоиграющий эффект, и по психологическому воздействию, я думаю, сравнимо.
1: Причем была сегодня новость, я вот сейчас пытаюсь найти источник, попадалось мне на глаза о том, что вообще региональным властям чуть ли не из Москвы дали указ, что вот, мол, вам топливо, которое мы для вас выделяем, вот вы его распределяете, но вы не занимаетесь самостоятельным поиском дополнительных источников, мы, мол, сами в Москве все это дело решим, то есть как будто бы идет в противовес такой обычной тактике Владимира Путина о том, что если уж есть региональная проблема, то вы там с ней сами как-нибудь и разбирайтесь, когда нужно, мы вообще-то федеративное государство в первую очередь. Почему, на ваш взгляд, такой происходит процесс именно в условиях этого топливного кризиса? Почему в этой ситуации расширение полномочий губернаторов, наоборот, не произошло, а только даже появилось ограничение по этому поводу?
2: Вот я думаю, ровным счетом из-за того, что Москва испугалась, что губернаторы или главы регионов, да, где как называются, возьмут эти полномочия и будут выглядеть в глазах населения главными и по факту будут заниматься перераспределением и распределением важнейшего ресурса топлива, и, соответственно, они будут главные, потому что, шутка ли, даже силовики вынуждены будут идти на поклон губернаторам, потому что, ну, они же тоже на чем-то есть, да, им тоже необходимо заправлять свои баки, да, то есть они будут зависеть критически, поэтому тут же губернатор будет иметь какие-то колоссальные полномочия. А в регионах, где есть нефтедобыча и есть нефтепереработка, так тем более, и эти регионы в основном национальные республики, как мы понимаем. В основном Поволжье, там, например, Ханты-Мансийский автономный округ. Вот, этого тем более там нельзя допустить. И Москва вот оказывается вот такой дилеммой. Что делать? Казнить нельзя, помиловать. Вроде проблемы надо решать, но нет, отдавать лишние полномочия нельзя туда. Поэтому она делает очередной такой бредовый шаг, она забирает эти полномочия и из центра хочет каким-то образом все это контролировать, что невозможно, потому что управленческий коллапс налицо просто-напросто. Пока там в Москве примут решение, непонятно, значит, там, доедет скорая помощь, карета скорой помощи до смертельно больного или не доедет. Вопрос-то будет стоять именно таким образом. Ну, я знаю, что в некоторых регионах, например, Татарстан, там, выделил Кировской области соседней 700 тонн топлива, ну, потому что вот, губернатор обратился, просто вот критически необходим. То есть все равно эти связи-то, они будут присутствовать, хочешь, не хочешь, или выживаешь, или, условно говоря, подчиняешься Москве.
1: Ну вот любопытно, сохранится ли этот, как бы, это ограничение на подобные переброски топлива. Но вот войну россиянам все сложнее не замечать, особенно в разгар сезона отпусков. И дело здесь явно не только в Крыму вообще. Любой план по перелету куда-либо может сорвать очередная атака дронов элементарно. Но вот вопрос такой, что это меняет в глазах обывателей, скажем так. Вот помнится, в Курской области претензии к властям возникли не потому, что идет война и регион оказался частично оккупирован, а потому что навалили бюрократии с жилищными сертификатами, ну и прочими пособиями такими вот.
2: Проблема-то действительно большая, потому что многие жители жалуются на то, что нету адекватного оповещения, уже все смирились с тем, что беспилотники или там ракеты летают, да, нету адекватного оповещения, раз. Во-вторых, действительно вопрос страховки не выяснен, возмещение ущерба не выяснены, А потом, а кто будет возмещать ущерб, например, малому среднему бизнесу? Интернет не работает. Ну вот, как выясняется, заявили здесь какие-то чиновники Минцифры, что отключаем интернет, когда есть вот эта вот дроновая опасность, поэтому работают лишь форматы 2G и 3G, которые не предусматривают наличие мобильного интернета. Все. Соответственно, ну, система там коммуникации и прочих взаимодействий, она же связана с интернетом так или иначе, ну или с коммуникацией иного типа. Это тоже не учитывается, это тоже злит людей. Они теряют какой-то доход, бизнес, это власти не собираются компенсировать. Ну и так далее и тому подобное. То есть какие-то есть заявления, ну, оторванные от реальности, от действительности. И самое главное, что снежный ком этих претензий к властям у населения растет. То есть эти претензии власти как-то хотели так переориентировать на Украину, дескать, Украина виновата. Но не может житель, условно говоря, там, в Воронеже предъявить претензии там, Зеленскому. Да? Он же будет предъявлять местным, естественно. Где-то там строят какие-то бомбоубежища, например, как выяснилось, в ненадлежащем состоянии. Или их недостаточно. Ну и прочие десятки. А на все это нужны ресурсы. У властей этих ресурсов, как известно, нет. Там везде-везде все сокращают. Вот тут Чемизов, например, ну, один из главных, виднейших сподвижников Владимира Путина и гендиректор Ростеха корпорации заявил на совещании у Мишустина, что денег на инвестпроекты нет. Ну, вот, для корпорации нет. Естественно, для рядового обывателя и того хуже. Да? Не то, что денег нет, ему и положено это не выдают. Так что это будет так или иначе нарастать. И самое главное, что власти же не предлагают никаких значит, проектов по там, улучшению. Или говорят, там, значит, через месяц все закончится, потерпите, друзья, товарищи. Нет, все играют в молчанку, все кивают в сторону Москвы, что еще больше вызывает тревожность и ощущение безнадеги у населения.
1: Ну и со своей стороны предположу, что, наверное, жителю Забайкалья какого-нибудь условного еще сложнее во всем винить как бы украинскую сторону, учитывая обилие количества часовых поясов между Забайкальем и границей с Украиной. Но как бы в любом случае получается, что Украина намерена продолжать операцию влияния на Россию, которую относительно недавно объявил Владимир Зеленский, и Франция не против производства французских же боеприпасов на территории Украины. И, пожалуй, это ключевой такой вот итог саммита коалиции желающих в Париже, который на днях закончился. Он совпал с национальным праздником, днем взятия Бастилии. И подробнее о том, как диффузия духа Анкориджа сменилась развиванием духа Анкориджа, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
3: В Париже завершился саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал почти 40 стран, в том числе двух новых участников. Главное решение саммита – Франция разрешит Украине производить крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО.
0: Мы завершили оформление лицензионных договоренностей по новым возможностям, что позволит значительно быстрее производить эти системы совместно с нашими украинскими друзьями и на территории Украины.
3: Украина сможет производить французские снаряды для ПВО «Самти». Решение Макрона прозвучало вслед за аналогичным обещанием Трампа. Он дал добро на производство в Украине ракет «Патриот». Кроме того, ВСУ получит высокоточные авиабомбы и крылатые ракеты «Скальп» дальностью около 250 километров. А еще 16 французских истребителей «Рафаль». Правда, в украинском небе они появятся не раньше 28 года. Макрон также объявил о создании баллистической коалиции.
4: Путин перепробовал самые разные способы – давить, убивать, разрушать. Для него баллистика – то средство, с которым нам объективно очень трудно справляться. В Украине уже есть ракета, но это лишь часть всей системы. Вместе можем создать эту систему в течение ближайших 12 месяцев, желательно в массовом производстве. Фрея позволит устранить существующий дефицит, будет недорогой и в конечном итоге даст возможность всей Европе обеспечить себя новой антибаллистикой.
3: Канцлер Германии Фридрих Мерц в свою очередь заявил о новой фазе войны в Украине и о значительных успехах Киева. Все более очевидным, по его словам, становится и тот факт, что Россия не сможет победить Украину. Однако не все союзники разделяют эту позицию. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе его страны из коалиции.
5: Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, завершит эскалацию.
3: Ранее Радев заблокировал новый пакет санкций Евросоюза.
5: Мы уже заявили о своей позиции, что не допустим санкций, которые наносят вред и представляют угрозу для болгарской экономики.
3: После решения Франции о передаче ракет в Кремле заявили, что следят за действиями коалиции, и тут же перешли к заочным обвинениям.
6: Это коалиция подстрекательной войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну.
3: К осуждению действий европейских лидеров присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кажется, что он последний российский чиновник, цепляющийся за так называемый дух Анкориджа.
7: Поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
3: И пока помощник президента Юрий Ушаков, военкоры и политологи констатируют выветривание духа Анкориджа, в России подали заявку на регистрацию этого товарного знака. Под ним планируют производить, как бы в это ни было тяжело поверить, духи.
1: Ну вот Лавров, по всей видимости, отсылает к требованиям Путина, к давним и им уже озвученным, о полном контроле над всеми оккупированными регионами Украины, в которых оказалась российская армия. Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, как вы оцениваете итоги этого саммита? Вот позиция Болгарии – это тревожный сигнал? Или в целом, ну, учитывая расширение списка желающих, скажем так, это скорее есть некоторый консенсус или как минимум надежда на него со стороны Украины по отношению к своим союзникам?
2: Ну, я думаю, что позиция Болгарии так или иначе была понятна и не была, наверное, такой сенсацией, но все-таки вот здесь вот эту coalition of willing, они уже делают конкретные шаги, потому что уже принято решение о проведении военных маневров, то есть будет слаживание армейских частей, то есть это еще один дополнительный такой серьезный шажок, явно в адрес Москвы, которая там грозится в адрес, например, стран Балтии или Польши, да, то есть это такая демонстрация силы, проекция силы в том числе, ну, также там принято решение, и вот как было озвучено и по баллистике, и выделяется транш 6, в размере 6 миллиардов евро на покупку комплектующих для беспилотных систем. И как стало известно, до 80% всех потерь российских вооруженных сил как раз приходится от беспилотных систем украинских. То есть это действительно очень сильное и, можно сказать, сейчас стратегическое оружие. Поэтому для Украины важно закрыть небо, нарастить свой ракетный, там, беспилотный потенциал, там, докрутить программу производства баллистических ракет, и тогда уже у России не будет того преимущества, которое не было недавно у времени. Но все-таки, если Украина там сможет закрыть небо над крупными городами, над предприятиями, и разнести, например, производство военное по различным странам Европейского Союза, ну, тогда Москве будет крайне тяжело, потому что она не сможет наносить удары по, естественно, территории европейских стран, которые являются все-таки членами НАТО в основном. Ну, а вот есть страны, такие инфанцерибли, которые, ну, периодически какую-то такую фигу показывают, вернее, есть лидеры этих стран, да, до последнего был, например, лидер Венгрии, Орбан, но он сейчас сошел с дистанции. Ну, вот его знамя перехватил премьер-министр Болгарии. Ну, Болгария не самая, в общем, важная страна, пусть она не обижается в экономическом и политическом смыслах. Поэтому я думаю, что европейские политики найдут возможность, чтобы преодолеть, во-первых, вето, которое то и дело кто-то накладывает, в том числе вот по этому 21-му пакету санкций, который должен быть очень чувствительным для России, потому что он бьет по покупателям российской нефти, и если они смогут согласовать этот важный комплекс санкций, тогда Россия, в общем, окажется без вот этих вот важных нефтедоходов. А сейчас у России большие проблемы, потому что она пытается нарастить военное производство, а, соответственно, нужно впрыскивать эти деньги. Впрыскивает она деньги через вот эти вот нефтедоллары или, значит, через печатание денег, рублей. Но это тоже до поры до времени может лишь развиваться по той простой причине, что она разгоняет инфляцию. Ну и инфляция, сами понимаете, там разгоняет все остальное на фоне топливного кризиса. Так что этот пакет санкций может оказаться для России очень болезненным.
1: Ну, может, поэтому такая нервная реакция у российских чиновников. Причем вот если господина Пескова спросили о коалиции желающих, и он выдал вот этот свой псевдопацифистский яд по запросу, то у Лаврова очередное разочарование духом Анкориджа вообще случилось во вступительном слове на пресс-конференции, причем по итогам переговоров с чиновником из республики Чад. То есть явно не то, чтобы этот комментарий имел отношение непосредственно к встрече, по поводу которой происходила пресс-конференция. Как вы думаете, вот кому эти вздохи сожаления Лаврова в таком давнем путинском стиле кинули на дули, вообще обращены?
2: Ну, прежде всего, конечно, Соединенным Штатам, потому что и Путин периодически об этом говорил, о том, что нас обманули, как вы сказали, кинули, вот мы доверились, теперь вот у них новая соломинка, за которую они держались, это дух Анкориджа. Никто толком не понимал, что это такое, но вот они постоянно апеллируют, дескать, мы-то договорились. Это, в общем-то, демонстрация безвыходности, бессилия, потому что получается, Москва не самодостаточна, раз она постоянно призывает этот дух Анкориджа, как Шойгу когда-то с Путиным призывали шаманов на Алтай и в Туве, да, духов войны каких-то. Так что это, конечно, еще раз психологически объясняет, что Москва растеряна, у нее нет выхода, и даже вот реакция того же Пескова, что это коалиция подстрекателей войны. Ну, вообще-то понятно, что эта коалиция направлена на, прежде всего, укрепление обороноспособности Украины, Украина защищающаяся страна. Как она может чего-то там подстрекать? Других возможностей нет, и у Москвы, я имею в виду, изменить ситуацию. Тем более все это происходит на фоне очень интересной статьи в издании The Wall Street Journal, в которой говорится, что Пекин очень сильно озабочен поведением Путина и работает с его окружением для того, чтобы изменить ситуацию, а в случае чего, в общем-то, сделать ставку на какого-то другого человека, условно говоря, да, чтобы сменить главного кремлевского чиновника. Ну, скорее всего, это такой сигнал, но этот сигнал очень важный, потому что до этого Москва взывала к Пекину, вот Москва, Пекин, друзья навек, братья навек. Потом поняли, что в Пекине не очень сильно жалуют эту политику Москвы, перекинулись на дух Анкориджа. Тоже не получается. Так что и справа, и слева, ну, Москва зажата в тиски.
1: Мне вспоминается недавняя публикация Wall Street Journal о том, что вообще теперь уже Путин скорее младший партнер, такой там джуниор, прям прозвучало слово в заголовке, Си Цзиньпином. Руслан, большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя вот итоги коалиции желающих и того, что происходит в Крыму, по крайней мере, такой промежуточный анализ мы сегодня накидали. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
5: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
6: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
5: А куда потратишь, знаешь?
6: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
5: так,
6: что-то.
5: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
6: Можно, да. Да, можно оставлять.
5: Обещаешь почитать.
6: Да, обещаю.
5: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
6: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские? Не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне. То есть, как бы, хорошие люди, есть ли среди россиян? Для меня этот вопрос смысла не имеет. том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть. Работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены. Часто делают это молча, часто делают это ниже радаров. Просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... Россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой, кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
5: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
6: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
5: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
6: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
5: А вина на ком лежит?
6: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля, это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
5: Почему, по твоему мнению, они не правы?
6: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
5: Она даже есть всегда. Вне свободы?
6: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
4: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
6: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
5: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
3: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
5: Как ты относишься к этой идее?
6: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных России территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это, опять-таки, бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
5: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой основатель громадского радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра ЗМИНа. Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, то есть Макс и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
6: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашают, что они никогда ни при каких обстоятельствах, посмотри, ни в какой вот ситуации.
5: Классная фотка твоя, как раз
6: да.
5: Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
6: да,
5: пожалуйста,
6: я помню этого
5: перебила.
6: Котика. Помню, котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами. Ну и мы их подкармливали.
5: Как они... Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляемых, вдруг взял в руки оружие?
6: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо. И особенно не хочется, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
5: Тебе доводилось убивать?
6: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что, по нам работала артиллерия в основном. А мы должны были вгрызаться в землю.
5: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
6: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
5: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
7: К тому времени мы уже были сутки без воды, физическое состояние личного состава было тяжелым, еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
5: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
6: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
5: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
6: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным. Вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время. Все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, его, конечно, били после взятия в плен.
5: Ему россияне.
6: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
4: Вы слушаете слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
6: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. Я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я, как офицер Вооруженных сил Украины, не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России, о том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
5: Прости, то есть это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает?
6: Да, да, так это и выглядело, держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами, или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
5: Не он, не твой подчиненный, а били тебя?
6: Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти три я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
5: Я про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
6: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских, приказал нам сказать слова России, а потом сказать «желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром».
5: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
6: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал, ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
5: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
6: Ну, и из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический

Сотрудник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
1: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы сказать, в нем все более тупиковый.
1: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. Победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, вот как сказать, вместо того, чтобы писать тексты типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
1: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих 2 улиц Константиновки.
2: Ну, этого мы с вами не можем знать.
1: Ну да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема,
2: да,
1: каналов?
2: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
1: Когда она сложилась в таком виде?
2: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, как сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество — не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением «grassroots movement».
1: Да.
2: в таком, в чистейшем сохранном виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
1: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько

0: велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
1: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или сделал, нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящим, как сказать, настоящим зэтником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, водишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот делай любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное — это ерунда. Угу. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
0: 7% населения.
1: Да, у них целый жанр. У меня сейчас будет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно описанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство. Они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
0: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
1: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать о обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там, земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку, просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сбор на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, так далее, так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зэтников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
0: Ну, сейчас, я думаю, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
1: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю 22-го года.
0: Все, ну, да.
1: Те проблемы, на которые они жаловались с 22-го года, они все в 26-м году остались. Ни одно не решено. Более того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет два года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, которого, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результат никакого. Или Мурадов, да, который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
0: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
1: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше. И ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка. Это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного длинного разговора.
0: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
1: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
0: Для России, в общем, действительно Западный фронт. Если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свете, если действительно исходить из предпосылок, ссылки, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионом человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
1: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глаза. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становится все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают. Маленькие каналы сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, все будет, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема — это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические. Они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию. Они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте. Ага. И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально-оппозиционной Кремлю партии.
0: Радикально-оппозиционной такой, так скажем, национал-патриотической?
1: Да, да.
0: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
1: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и прочей радости. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут со стороны звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой и попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, что, конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
0: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
1: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это, я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, и рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. Да, скорее всего, большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показало нам в прошлом году крестный ход «Русская община», в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нет. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, что как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильное региональное подразделение, к ним идет огромное количество ветеранов войны, это видно по Z-каналу, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера, потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров, низовые движения оппозиционные Кремлю, а русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
0: Ну и последний вопрос, Иван, у нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России», насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
1: Я боюсь, что невозможно, и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот, ну, да. Единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282-й статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинает словами «Верховный главнокомандующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Это тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле, они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говоря, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, а именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевные,
0: ну,
1: эмоциональные,
0: да,
1: силы.
0: Понимаю.
1: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
0: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
1: Спасибо большое.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Zoom ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
2: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам, там, Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, выступление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся от убеждений, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Но вот как бы этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
0: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрацией президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого, обвального развития событий на фронте?
2: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, специфическая психическая организация, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, так сказать, да. 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое. Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот, скандал с Ксенией Собчак с вскрытием переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть, если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот, и, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот, вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее, но ты знал, что ты находишься как бы в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
0: Ничего себе, я даже не знаю, есть как бы это этому подтверждение, что это они действительно...
2: Да, это Кураев признал как бы это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Ну, вот, так что эта система, которая выстраивалась, я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году, так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
0: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
2: да, зона контроля,
0: со стороны.
2: Угу. Зона контроля, прикорма, влияние, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
0: Что с ними будет в различных сценариях, ну, так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас в СУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то, или, возможно, даже отвод России, отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
2: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там, стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там, на следующий акт. Вот. Тем более, что ну, мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже среди Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот. По поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которые бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот. Значит, там могут как бы быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать, поэтому как бы вот обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот. И это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армиях, сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать. Вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
0: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральноафриканской республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы и представляют ли какую-то организационную силу?
2: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете.
0: Да.
2: Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организацией, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набирает, набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сына Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц и структур, которые, да, что-то такое сделали в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что, ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности и племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительно стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Самый яркий пример – это вот геноцид хуту и тутси, да, да, который происходил. Вот. Но там подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот. Поэтому как бы, вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот. Либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы, у меня вот тут нет особых слов осуждения или чего-то, но да, просто вот такая жизнь, что
0: понятно,
2: называется.
0: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
2: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия вагнеров, как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров, наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да, но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран постсоветского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. И вот они их таким образом...
0: Ну да, держат там. Я вас хотел в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою, как бы, вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением? Или это самостоятельно? Или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
2: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего в Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Mm-hmm. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи, используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбассе, в войне на Донбассе и в оккупации Крыма.
0: В русской весне, все... да.
2: Угу. Да, да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот, поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот. Но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так
0: понятно.
2: Далее.
0: То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде.
2: Ну,
0: хорошо,
2: это...
0: а что... Да,
2: это
0: что...
2: нацизм, скорее.
0: Да, да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали, где он сейчас, и что с ним происходит на пятом году войны?
2: Классический русский национализм сейчас присутствует у части военкоров, вот в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
0: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
2: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ними соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот. С моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Mm-hmm. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты. Но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
0: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Зуму. А к нам по Зуму присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
3: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
0: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
3: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то средства большие, собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались. Это вызывало, панику среди патриотического лагеря. Они, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия? Понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела, на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которую называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотаревой есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив понимания, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию. И поэзии ей, да? Ну, а после 22-го года, собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да. Но, собственно говоря, это говорит о многом. То есть они уже, как бы, вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
4: «Войну гражданскую».
3: Да, «От войны империалистической к войне метафизической», потому что как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы, метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
0: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
3: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
0: Ну, скажем, она всегда была такая, она была очень православная.
3: Это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
0: да? Я вот помню ее уже очень много лет, да.
3: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которой у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
0: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано, там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром, ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
3: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14 год, фильм «Батальон». Вот эта знаменитая, как бы, такая жажда смерти, да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, несчитываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каком-то нонфикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да, но вот эта, как бы, короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22-го года по 26-й как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какого-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот вот история Мересьева, ну, это же вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть. Да? Это не неудача абсолютная. Ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо господину Мединскому.
0: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство... серьезной, по гамбургскому счету, большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы «Лени Рифеншталь». Потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Манн, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
3: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще возьмем, вспомним один национализм, испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили, собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да, смерть!» Да, там, «Да здравствует смерть!» Не знаю, как точно это по-испански звучит.
0: «Симуэрте!» Вот,
3: абсолютно. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, и у Ги Дебора он звучал. И он, конечно, у Лимонова был. Он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть!» — это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка... Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности, это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь. Потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее. Да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», ну зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура... обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
0: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры. То, что вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным, высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
3: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новые агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей – комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции лаз. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов. Это была такая тема тоже в 22-м году. Наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся, вот этот момент очищения тоже очень важен, он тоже присутствует. Война как очищение общества. Это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть mm-hmm. его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что, в том, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно mm-hmm. говоря. Да? Ну, завалены, понятно, по полке, завалены...
0: Продукцией, да.
3: Произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда... не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
0: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 15 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. США и Иран продолжают интенсивные боевые действия. Дональд Трамп угрожает бить по иранским энергетическим объектам. По какому сценарию будут действовать российские власти, если Кремль решит провести новую мобилизацию? Исследование издания «Верстка». Страны Европейского Союза договорились предоставлять временную защиту только тем украинским гражданам,

0: Соединенные Штаты и Иран уже несколько дней подряд продолжают обмениваться интенсивными ударами. Ситуация в регионе Персидского залива становится все более напряженной. Президент США Дональд Трамп вчера выступил с угрозой атаковать объекты иранской энергетической инфраструктуры, от чего американская армия до сих пор воздерживалась, поскольку такие удары могут привести к катастрофической экономической ситуации в Иране и непредсказуемым последствиям для всего региона. Тем не менее, Трамп дал понять, что готов пойти на этот шаг, если Иран не пойдет на переговоры.
1: Удары по энергетической инфраструктуре я оставлю напоследок, но в конце концов придет черед и энергетических объектов. Сегодня вечером мы нанесем один мощный удар, завтра вечером еще один, и послезавтра вечером снова очень мощный удар. А на следующей неделе ситуация для них станет значительно тяжелее, потому что начнутся удары по электростанциям. Начнутся удары по мостам. Мы выведем из строя все их электростанции и все их мосты, если они не согласятся сесть за стол переговоров.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Трамп также отказался полностью исключить проведение наземной операции американских войск в Иране, отметив, однако, что не хотел бы, чтобы в такой операции возникла необходимость. Он также отменил свое решение о взимании из проходящих через Ормузский пролив судов 20% стоимости перевозимых ими товаров и грузов. Американский президент заявил, что вместо этого за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашение в сфере торговли и инвестиций. Продолжает действовать американская блокада портов Ирана. На фоне новой эскалации в Персидском заливе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с жестким заявлением по поводу возможных новых ударов Ирана по израильской территории. Ранее Нетаньяху не раз давал понять, что он не согласен с решением приостановить американо-израильскую операцию против Ирана «Эпическая ярость», поскольку она не достигла всех поставленных перед ней целей, и категорически отказывался отдать приказ о выводе израильских войск из южных районов Ливана, где они ведут бои с боевиками, признанной в США и ЕС террористической проиранской группировки «Хизбалла». На этот раз Нетаньяху прямо обратился к Тегерану. «Мы готовы к любому развитию событий, и я хочу сказать лишь одно. Нет, я лучше обращусь напрямую к руководству Ирана. Не рассчитывайте, что в случае нападения на нас все закончится тихо. Не рассчитывайте, что все повторится по прежнему сценарию. Этого не будет. Наш ответ будет мощным. Это будет уже другой сценарий, гораздо более жесткий и гораздо более сильный. Прошли те времена, когда по нам можно было безнаказанно наносить удары. Любой, кто нападет на нас, получит ответный удар многократно большей силы. Так мы поступили с иранской осью зла, и так будем поступать с каждым, кто попытается причинить нам вред. Именно так мы действуем». Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Как это уже не раз бывало при военных эскалациях в Персидском заливе, даже на фоне переговоров США и Ирана о прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения, цены на нефть на мировых рынках опять подскочили, хотя и не до уровня, достигнутого в первые недели войны, когда обмен ударами был особенно интенсивным. О том, как очередной рост нефтяных котировок сказывается на России, наш экономический обозреватель Максим Блумберг.
2: Баррель сорта Brent, который неделю назад стоил около 72 долларов, 14 июля торговался выше 87. Судоходные компании окончательно перестали понимать, с кем договариваться о проходе судов и в какое окошко вносить оплату за то, чтобы этот проход был безопасным. Ведь самое главное, реквизиты, по которым надо перечислять пресловутые 20% от стоимости грузов, Дональд Трамп в своей социальной сети указать-то и забыл. Так что, если не считать самых отчаянных капитанов, все остальные взяли паузу. На первый взгляд, все это может показаться очередным подарком американского президента, ну или иранских союзников России, не суть важно, загрустившим было российским нефтяникам, не теряющему оптимизма министру финансов Российской Федерации Антону Силанову, а вслед за ними и всей российской экономике. Однако, между началом марта и серединой июля есть весьма существенная разница. К середине июля Россия превратилась в импортера нефтепродуктов и судорожно пытается нарастить этот импорт для того, чтобы погасить развивающийся в стране топливный кризис. И в этих обстоятельствах рост нефтяных цен и дефицит сырья обостряет конкуренцию между импортерами бензина, дизеля и авиационного керосина. И самым непосредственным

0: образом влияет на их цену. Так что, если говорить о бюджете, то значительную часть нефтяных сверхдоходов, если они еще будут, придется потратить на компенсацию в разнице цен между мировым и внутренним российским рынком. Кроме того, назвать Россию надежным поставщиком в условиях вполне успешной охоты украинских беспилотников на танкеры российского теневого флота довольно сложно. Даже если сейчас риски плыть через Армузский пролив перевешивают риски вывоза нефти из российских портов на Балтике или в Черном море, то все идет к тому, что они станут равноценными. Так или иначе, но дисконт на российскую нефть к сорту Brent пока не уменьшается. Так что в сухом остатке для россиян очередное обострение в Персидском заливе означает лишь усугубление топливного кризиса, который и так уже оказывает влияние на всю экономику.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Пока в Армузском проливе, а также в Персидском и Оманском заливах торговые суда подвергаются обстрелам, вооруженные силы Украины постоянно атакуют российские суда в акваториях Черного и особенно в последнее время Азовского морей. Меньше чем за 10 последних дней там были поражены более 100 судов. Азовское море – важный экспортный маршрут для снабжения аннексированного Крыма, а также для вывоза сельскохозяйственной продукции, включая зерно, украденное на оккупированной территории Украины. Израильский военный эксперт Давид Шарп считает эти удары очень эффективными.
2: Эта операция, вкратце, она очень успешна. Речь идет о многочисленных малых судах, которые в буквальном смысле избиваются сегодня день за днем. Не считал их лично пальцами, 116 или там нет, но есть видеоподтверждения сплошные, идут потоком. Если в срочном порядке в России не найдут противоядие, а пока нет причин считать, как они найдут противоядие, то вся эта структура хождения через Азовское море, она по сути рухнет. Здесь успех большой очевиден. Очевидно, бессилие России, важнейшее направление российское, выбывает из игры прямо на глазах. Придется им искать альтернативы. Это обойтись без Азовского моря, возить что можно по земле возить по территории Украины, собственно. Это вообще огромный риск. И риск уничтожения тех же бензовозов и поездов. Проблемы и очень большие налицо.
1: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. Министерство сельского хозяйства России утверждает, что, цитата, «ситуация в Азовском море не повлияет на обеспечение внутреннего рынка страны продовольствием и ее экспортные возможности». Конец цитаты. Одновременно в связи с ударами в Азовском море ведутся поиски альтернативных маршрутов. Время свободы. В России все больше признаков того, что Кремль готовит новую мобилизацию для решения поставленной перед армией задачи полной оккупации территории Донбасса. Напомню, что недавно в Пензе проводились облавы на военнообязанных, а потом выяснилось, что некоторые из задержанных подписали контракты с Министерством обороны России. Широко разошлось видео, на котором жены задержанных спрашивают, добровольно ли они это сделали.
3: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать.
5: Вы избиваете их, мы знаем, что вы избили их.
1: А на этой неделе появилось видео, на котором в Ростове-на-Дону под предлогом поиска наркотиков сотрудники сразу нескольких силовых структур проводят облаву в одном из общественных пространств и задерживают людей.
6: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
1: Как пишет издание «Новая газета Европа», задержанных во время антинаркотического рейда в Ростове-на-Дону тоже принуждали подписывать контракт с Министерством обороны. Главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев полагает, что Государственная Дума и администрация президента на фоне резкого падения числа желающих заключить контракт с Министерством обороны рассматривают три основных варианта действий. От скрытых облав на мужчин и обмана с вакансиями в армии в тылу до введения военного положения и даже радикального закрытия границ в октябре после выборов в Государственную Думу. Вот что Иван Жадаев рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
4: Три сценария, о которых мы писали, это скорее как бы наша интерпретация слов, потому что, конечно, там не было задачи у Кремля разработать несколько сценариев, просто обсуждения происходят разные, и вот мы их как бы классифицировали на три сценария. Но первый, самый простой, в лоб, это мобилизация, и, как нам сказал один из источников, пачками по несколько десятков тысяч человек. То есть они учли вроде как проблемы прошлой мобилизации и не будут разово пытаться набрать там 100, 200, 300, 400 тысяч человек. Будут делать это от региона к региону, точнее, от федерального округа к федеральному округу точечно, но довольно большими партиями. Уже были сообщения о том, что строятся всякие полигоны и военные базы, в основном возле границ НАТО, но есть и там как ближе к востоку страны, где вроде бы как готовы принять на обучение новобранцев. Это как бы самый такой, наверное, простой сценарий. Есть более хитрый. Он включает в себя ротацию резервистов. Как мы помним, да, у нас был принят закон о включении в резерв для охраны, значит, вот этих объектов в тылу. И вот этих людей, которых довольно много набрали, хотят либо ротировать на часть резервистов, либо на часть мобилизованных, либо просто их вместе как бы к мобилизованным туда направить, приняв какие-то дополнительные для этого законы. Потому что с мобилизованными есть большая проблема, что на самом деле все еще не все из них подписали контракты. И это самая недовольная часть военных, потому что, ну, как бы они пошли не за деньги, они не получали вот этих миллионных выплат, и их не обещали, там, как бы их руководство обещало их ротировать, обещало им отпуска, но с этим огромные проблемы. И вот этот второй сценарий ротации, он такой, как бы, более хитрый, скажем так. Ну и самый, наверное, жесткий, да, сценарий, это о котором несколько человек нам сказали, как на уровне слухов, хотя об этом писали некоторые западные медиа, и, возможно, этот сценарий будет реализован как-то частично. Это, вот, ну, грубо говоря, военное положение, закрытие границ, мобилизационная экономика и так далее. И, возможно, это будет реализовано вот не комплексом мер, да, а какими-то частичными мерами. Например, кто-то из коллег вот недавно писал, что МИД хочет разработать законопроект о введении выездных виз. То есть все это возможно. Но я, конечно, подчеркну, что такого рода решение там принимается Путиным, и этот человек там, очевидно, изолирован от реальности и получает какие-то доклады, буквально распечатки Ютуба. Поэтому тут сложно судить, что будет принято, но силовики, очевидно, требуют, потому что они говорят, что мы можем выйти на границы Донецкой и Луганских областей, но нам нужны люди. И вот этот аргумент может сработать. Путин и его окружение не любят принимать какие-то, скажем так, решения в лоб, и они могут заменить условную мобилизацию какими-то точными решениями, типа выездных виз, и вот таким комплексом как-то пытаться набрать. Но разработка, по крайней мере, в администрации президента, такие сценарии разрабатываются.
1: Это был главный редактор издания «Верстки» Иван Жадаев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Совет Европейского Союза объявил, что мужчины призывного возраста будут исключены из программы предоставления убежища гражданам Украины. В пресс-релизе Совета говорится, учитывая меняющиеся потребности Украины в обороне, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет требования, связанные с воинской обязанностью на территории Украины. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет распространяться на тех, кто уже пользуется временной защитой в ЕС. На практике для получения временной защиты лица, перемещенные из Украины, должны будут доказать выполнение воинской обязанности. Например, это может быть сделано путем предъявления паспорта с выездным штампом, проставленным украинскими властями, подтверждающим, что они покинули Украину на законных основаниях и, следовательно, выполняют свои воинские обязанности. Это также может быть сделано путем предъявления документа в бумажном или электронном формате, подтверждающего освобождение от обязательств по воинской службе или их выполнение. Конец цитаты. По некоторым оценкам, в странах Европейского Союза сейчас временной защитой пользуется более 1 миллиона 100 тысяч мужчин призывного возраста из Украины.
7: Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский наградил по случаю отмечаемого сегодня Дня украинской государственности орденом князя Ярослава Мудрого 5 степени Юлию Свириденко, которая в президентском указе указана как премьер-министр Украины в 2025-2026 годах, а также первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Вчера Верховная Рада Украины утвердила отставку Свириденко и ее правительства, при этом конкретные причины, по которым Зеленский инициировал эту отставку, не назывались, а депутаты президентской партии «Слуга народа» горячо приветствовали на заседании Рады выступление Свириденко, прослужившей премьером без нескольких дней один год. Свириденко же благодарила за поддержку и каких-то претензий президенту и депутатам не высказывала.
9: Я очень хочу, чтобы это выступление прозвучало как слова благодарности всем за вашу поддержку, доверие, ежедневно. Дневную работу. Как бы долго ни продолжалась агрессия, какими бы тяжелыми ни были разрушения, мы должны каждый день просыпаться, восстанавливать порядок, защищать себя и продолжать достойно жить и работать. Для этого нужны конкретные решения, реальные действия, неотложная помощь здесь и сейчас. Вместе с вами мы выстояли и сделали все возможное, часто и невозможное. Мы обеспечивали работу критически важных сфер – энергетики, образования, транспорта, здравоохранения, жилищной политики, поддержку внутренне перемещенных лиц. Я восхищаюсь мужеством, стойкостью и силой украинцев. Благодарю каждого за ежедневный вклад в нашу борьбу и в нашу будущую победу. Хочу выразить особую благодарность всем министрам и профильным комитетам Верховной Рады за то, что вы продолжаете эту работу, несмотря на все вызовы и трудности. Благодарю президента Украины за доверие. Спасибо Верховной Раде за конструктивное сотрудничество. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Именно благодаря вам Украина существует, живет, работает и борется. Украина отстаивает свою независимость, защищает свою свободу и сохраняет свою суверенную государственность. Для нашей правительственной команды было большой честью работать рядом с вами во имя Украины, ради ее людей и ради ее будущего.
1: Это была теперь уже бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По-другому себя вели представители оппозиции. Бывший премьер-министр, ныне лидер оппозиционной партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко с иронией выразила недоумение по поводу того, что в отставку отправлено такое популярное правительство.
10: Я думаю, в этом зале никто не сможет ответить на вопрос. Если у нас такое прекрасное правительство, которому весь зал аплодирует и поет дифирамбы, то почему его убирают?
1: Это была Юлия Тимошенко. Очень жестко высказался бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который заявил, что некоторые члены правительства Юлии Свириденко заслуживают не слушать аплодисменты депутатов Рады, а сидеть на скамье подсудимых.
11: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Если они так хороши, чего же вы им даже год поработать не дали? Я вам отвечу, почему. Потому что я не согласен со словами, которые только что прозвучали в этом зале, когда это правительство благодарили за этот прекрасный год. Вы с нами живете в разных странах. С нами и большинством украинцев. Это правительство, правительство Мінгічгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрения, которые должны быть на скамье подсудимых, но приходят в этот зал получать аплодисменты.
1: Это был бывший президент Украины. Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. По поводу того, кто станет новым премьер-министром Украины, ясности пока нет. Владимир Зеленский в последние дни провел встречи с несколькими высокопоставленными государственными чиновниками. Наиболее вероятной кандидатурой, которую поддержит Зеленский, называют главу компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого. Но официального подтверждения этой информации к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» не поступало. При этом главным остается вопрос, почему Зеленский вообще захотел менять правительство. По одной из версий, он пошел на этот шаг в рамках подготовки к президентским выборам в Украине, о возможности которых в последнее время говорится все чаще. В Украине сложилась ситуация, при которой президент решает судьбу кабинета министров, но не несет ответственности за его действия, отмечает украинский политический аналитик Виталий Портников. Вот фрагмент комментария по поводу отставки правительства Юлии Свириденко, размещенного в телеграм-канале Виталия Портникова. Привожу его с его разрешения. Многие считают, что отставка правительства связана прежде всего с желанием заменить одного человека, министра обороны Михаила Федорова. В последнее время он приобрел значительную популярность, возможно, потому что общество ищет людей, которые символизируют новый подход к решению сложных вопросов и воплощают собой перемены. Как и любая мифологизированная фигура, Федоров сегодня пользуется огромным вниманием и поддержкой в социальных сетях. Многие пользователи выступают за его сохранение на посту министра, утверждая, что отправить в отставку только министра обороны непросто. Поэтому, по их мнению, чтобы замаскировать желание офиса президента избавиться от популярного чиновника, было принято решение отправить в отставку все правительство. Вместе с тем, остаются совершенно непонятными причины возможной отставки других чиновников, эффективность работы которых еще несколько недель назад практически ни у кого не вызывала вопросов. Например, о вице-премьере по вопросам европейской интеграции Тарасе Утке говорили как о человеке, который обеспечил эффективное продвижение европейской интеграции Украины и способствовал открытию переговорных кластеров, создав условия для начала полноценного переговорного процесса с Европейским Союзом. Теперь же предполагается, что у правительства появится новый вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Почему принимается такое решение? Никто этого не объясняет. Именно в этом заключается главная проблема. Коммуникация между властью и обществом по поводу кадровых решений, касающихся должностей, от которых во многом зависит развитие государства, отсутствует как таковая.
12: Немає як такой.
1: Это был украинский политический аналитик Виталий Портников. Время свободы. Сегодня день памяти российской правозащитницы Натальи Истемировой, которая была похищена 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с огнестрельными ранениями было найдено около административной границы Чечни и Ингушетии. Наталья Истемирова много лет документировала похищение людей, внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В 2021 году Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что российские власти не провели эффективного расследования убийства Истемировой, что является нарушением права на жизнь. О Наталье Истемировой наш последний сегодняшний сюжет.
13: Меня зовут Наталья Истемирова. Я сотрудник правозащитного центра «Мемориал».
14: Истемирова работала правозащитником в Чечне с 2000 года и была, по словам ее коллег, одной из лучших в своем деле. Часто добивалась результата, рассказывает замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина.
15: Она находила информацию, которую не мог найти никто. Она эту информацию передавала правильным людям. Она могла вытащить человека из подвала. Она могла договориться с силовиками, договаривалась. Она решала каждый день множество проблем самых разных людей, нуждавшихся в помощи. И делала это успешно, как никто.
14: Одной из главных тем, которой занималась Истемирова, были насильственные исчезновения в Чечне. Она общалась с пострадавшими и их родственниками, а за несколько дней до своей гибели рассказала о похищении и внесудебной казни Резвана Альбекова. Глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам коллег Истемировой, пришел в ярость. 15 июля 2009 года правозащитницу похитили. Вечером того же дня тело Натальи нашли с огнестрельными ранениями в Ингушетии. Ее дочери Лане Истемировой тогда было 15 лет.
16: За несколько дней до ее гибели у меня была идея испечь ей торт, чтобы отпраздновать наши совместные дни рождения, которые нам пришлось провести за 1000 километров друг от друга. Я очень хотела кремом нарисовать цифры 1551, хотя из меня совершенно торты я так не научилась печь с тех пор, и вообще я никудышная пекарь из меня получился. И вместо этого совместного день рождения в итоге меня повезли на мамины похороны.
14: Ответственность за убийство Истемирова ее коллеги возложили на Кадырова, который угрожал Наталье и считал личным врагом. Дело до сих пор не раскрыто, и это характерная черта в подобных историях. Анна Политковская, Станислав Маркелов, Пол Хлебников, вероятно, были убиты за свою работу в Чечне. Список имен можно продолжать. Летом 2015 года в Грозном неизвестные люди разгромили офисы свободной мобильной группы Комитета против пыток. Кадыров обвинил в провоцировании беспорядков самих правозащитников. Государственный телеканал «Грозный» назвал случившееся стихийным пикетом, на котором собравшиеся якобы выражали свой протест против политизации правозащитной деятельности. В марте 2016 года на границе Ингушетии и Чечни около 20 человек в масках напали на микроавтобус, в котором ехали сотрудники Комитета по предотвращению пыток и несколько журналистов из России, Норвегии и Швеции. Всех, кто был в машине, избили палками, а затем микроавтобус сожгли со всеми вещами. В июле 2023-го вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Обоих били ногами, руками и полипропиленовыми трубами, приговаривая: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите». Все эти события до сих пор не расследованы, а виновные не наказаны. Наталья Истемирова, вспоминая свою работу в Чечне, рассказывала, как жители республики, пострадавшие во время Второй Чеченской войны, впервые обратились в ЕСПЧ и выиграли дело. Тогда Россия еще выполняла решение Страсбурга, но, как правило, просто выплачивая денежные компенсации. Пострадавшим нужно было не это.
17: Им сказали о том, что это государство будет наказано. Оно будет наказано денежным штрафом. Но у людей это тоже не вызывало радости, потому что они хотели самого главного, чтобы были наказаны преступники. Но на лицах их была надежда, потому что они и до сих пор надеются. И теперь, что наконец-то государство должно будет найти тех, кто убивал, тех, кто виновен. И что наконец-то они посмотрят в глаза тем, кто тогда издевался над ними. Вот это было для них главным.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода».
18: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
19: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
19: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александра Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства наказания и ввел санкции против 8 россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Под ограничения попали 3 начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, 2 судей, прокурор и старший следователь. Среди них Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых осужденных в России за антивоенные высказывания. В список также включен Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир. В ЕС заявили, что решение российских властей о выходе из конвенции по предупреждению пыток ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
1: О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении России преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные исчезновения часто сопровождаются другими преступлениями, такими как незаконная перевозка, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, сексуальное насилие, рабство и убийство. Судьба украинской журналистки Виктории Рощиной является свидетельством разрушительной реальности преднамеренного и систематического использования России насильственных исчезновений. В 2023 году российские военные похитили Рощину, когда она отправилась делать репортаж об оккупации Запорожской области, где она жила на момент исчезновения. В течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
0: Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
2: В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешков». Района. Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
3: Мэр Херсона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
0: О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. Импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновениям подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
4: Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолируют от общества, поскольку считают, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протестов.
0: А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
4: Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит, нет и адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей, в отношении них не возбуждаются уголовные дела. Они просто лишены свободы без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских граждан.
0: А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин «политически реконструированные дела» или «политически реконструированные процессы»? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
4: Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании. То есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна – усиление власти или ее сохранение.
0: А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали или которые вы наблюдали?
4: Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности. И это может быть кто угодно. Такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела отчетливо видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации. А в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
0: А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
4: Это происходит везде, на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины, но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там, а задержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик и всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% тех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Ну, то есть на границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный таможенный контроль и переходят границу. Но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава. Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
4: Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию. Даже родственникам этих людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало. Это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находятся вот в этом статусе инкоммуникадо. Без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о граждан. Ситуация очень сложная. Еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
0: А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
4: Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе из тех, которые были в статусе инкоммуникадо без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же обвинение в том, что они берут заложников. Это страшное международное преступление. И ну, вот такие обмены доказывают, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Это практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
0: А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нету информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
4: В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек. Числа этих людей. Это 1900 люди, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишены свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
0: Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
4: Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили. Они получают команду собраться, и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
0: Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении? Или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
4: Это, безусловно, военное преступление. 8 статья Римского статута, один из пунктов этой статьи, незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы. Поскольку Россия не использует процедуру интернирования гражданского населения, эта процедура описана в Женевской конвенции, и она не применяется. Но интернирование, например, предполагает возможность для человека обжаловать решение по его направлению в специальный лагерь за территорией места его проживания. У украинцев никогда не было возможности обжаловать решение об их незаконном задержании. То есть, еще раз, абсолютно определенно, Россия совершает военные преступления в отношении этих людей.
0: А вот как Украина может действовать в дальнейшем? Вы, конечно, говорили о санкциях, но ведь если речь идет о необходимости обжаловать в суде подобное преступление, что может сделать Украина для того, чтобы доказать, вот, что совершается это военное преступление?
4: Доказательств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели, это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы. Они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения России конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это международный судебный орган, который рассматривает обращение одной страны против другой страны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение Международный суд ООН возможно.
0: А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
4: Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению, по преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. Он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Ну и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
0: Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
7: Подкастов «Радио Свобода».
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
10: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
11: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
12: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: Нашим детям? Я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
15: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
16: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
17: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
18: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
19: сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
20: Энергетический кризис в аннексированном Крыму. Его жители рассказывают о перебоях с электричеством и водой. Украина продолжает заявленную операцию влияния на Россию. О чем договорились участники коалиции желающих в Париже? И как на это отреагировали в Москве?
21: Ну, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
22: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
23: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в России.

0: Расскажем в нашем сюжете.
1: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
2: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и аэродромы. 14 июля без света в очередной раз осталась и часть жителей Севастополя. ВСУ ударили по Балаклавской ТЭС, одной из двух крупнейших электростанций полуострова. На ней установлены турбины «Сименс», везенные в Крым в обход санкций Евросоюза. С 26 июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. На постоянное отключение энергии жалуются местные жители.
3: И вот энергии нет час, два, три. Читаешь в интернете, для вашего города включен режим 3 через 3. Так, что успеть сделать за ближайшие 3 часа? Да, у многих с 14 года остались генераторы, но в них же нужно залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
4: Нет в степи валежника. Генераторы — это выход. Но газа нет, есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
2: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры часть бизнеса в Крыму вынужденно прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер». 13 июля российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.
5: Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина.
2: Пострадала и туристическая отрасль Крыма. В некоторых мини-отелях отменены до 98% бронирований. Атаки на инфраструктуру аннексированного полуострова активно обсуждают в Z-блогах.
3: Публикует фото Балаклавской ТЭС в Севастополе после ночной атаки. Примерно так выполнена защита всех энергетических объектов в Крыму, да и в других регионах тоже. И помогает эта защита так же, как выглядит. Поэтому Крым без света. Зато в отчетах, я уверен, все очень красиво. Меры приняты, бюджеты освоены, в армии все есть.
4: Обескураженность и даже раздражение в людях уже чувствуется. А вот самоорганизация, солидарность, так впечатлившие во время русской весны, такое ощущение, куда-то рассосались.
2: Украина начала самую масштабную кампанию по фактическому отрезанию Крыма от России в конце мая. А 25 июня президент Украины Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию для, цитата, «побуждения окончания войны». По данным Минэкономразвития аннексированного полуострова, Крым – дотационный регион. Основная доля регионального валового продукта распределена между промышленностью, торговлей и операциями с недвижимостью. По данным издание «Инсайдер», зависимость Крыма от российского бюджета делает его более устойчивым в военной ситуации, пока полуостров сохраняет коммуникации.
0: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсен. Руслан, здравствуйте.
6: Здравствуйте вам.
0: Вот, насколько, на ваш взгляд, чувствительны для российских властей проблемы Крыма? Легко предположить, что для Кремля это ключевой такой геополитический триумф за четверть века.
6: Бесспорно, Крым является краеугольным камнем всей вот мировоззренческой конструкции путинской системы последних там, 15 лет, можно сказать, потому что и до 2014 года поползновения были в отношении Крыма, там наращивала свое присутствие московская партия, и поэтому сейчас то, что происходит с Крымом, оно, конечно, очень символически в том смысле, что это коллапс всей политики Путина, потому что Крым объявлялся форпостом, Крым объявлялся нашим несокрушимым фундаментом всего и вся, и духовных ценностей, и прочее десятое, но сейчас мы видим, что, по сути говоря, Крым откатывается куда-то в предыдущий век, в прошлый технологический уклад. Нет света, бензина, предприятия останавливаются, и Москва ничего не может сделать. Это очень сильно напрягает жителей оккупированного Крыма, потому что изначально-то выдавались такие авансы, что мы вас не бросим.

0: 8. Крым, в общем и целом, обеспечен всем необходимым, защищен. Но, как мы видим, ничего подобного не происходит. И я думаю, что дальше ситуация будет коллапсировать, потому что у Москвы просто нет действенных рычагов, чтобы противодействовать этой политике вооруженных сил Украины. Просто не существует в мире, наверное, сейчас методов для того, чтобы противостоять вот этим волнам дроновых атак. Да, это просто невозможно. И поэтому Крым, я думаю, что и дальше будет подвергаться вот этим вот обостренным и ощутимым ударом. Москве придется рано или поздно или это признать, или каким-то образом все-таки отпускать Крым, потому что в этом случае, я думаю, сам Крым, крымчане взбунтуются и в общем, объявят там, я не знаю, присоединение к Украине или что-то такое, потому что если вопрос станет жизни или смерти, все вот эти вот идеи русской весны, воссоединения с материковой частью русского мира, они, естественно, отойдут на второй, третий планы.
1: Более того, я вот начал с такого энергетического коллапса в первую очередь. Нет света, нет топлива, есть проблемы уже с мобильной связью. А вот издание агентства пишет, что в Крыму начали срочный сбор питьевой воды для жителей севера полуострова. Ну, казалось бы, какой уж ресурс еще более как бы важен стратегически, как питьевая вода. Но вот эта тактика не сообщения россиянам плохих новостей о Крыме, с чего мы начали сегодняшний эфир, она вообще рабочая, на ваш взгляд? Долетают ли реальные новости о происходящем до большинства россиян?
0: Ну, так или иначе, люди, которые, конечно, включены в какую-то информационную, общественно-политическую повестку, наскребают информацию, да, в конечном итоге есть Телеграм, иные запрещенные ресурсы, в том числе и ваш замечательный ресурс. Но есть же вот главный потребитель новостей официальных, это Путин. Естественно, Путина, судя по всему, огораживает от такой информации. И он думает, что или все хорошо, или, значит, люди в конечном итоге могут потерпеть. Потому что, ну, великая миссия, никуда не денешься, придется затянуть ремни. Ну, как вот Матвиенко сказала, что вы там истерите, все нормально. Путин занимается вопросами топлива. Как будто от того, что он провел совещание, это топливо появилось в баках и на соответствующих станциях. Да? Поэтому я думаю, что Путин, который остается в таком или собственном неведении, да, или его отграждает, он будет исходить из того, что все хорошо, ситуация будет ухудшаться, чем будет приближать и коллапс системы, и, я думаю, просто-напросто разрыв этой территории на какие-то административные, там, политические куски. Ну, просто потому, что каждый регион вынужден будет исходить из того, что необходимо выживать, сохранять спокойствие, сохранять инфраструктуру, коммуникации, ну, вот то, что вы сказали, например, водный кризис, да, ну, ладно, без света можно прожить, а как ты без воды проживешь? Тем более в условиях засушливого лета, ну, это просто нереально. Соответственно, будут какие-то бунты, как-то надо будет реагировать, и регионы просто будут закрываться, и это и есть та самая дезорганизация и дезинтеграция этого пространства. То есть то, чего Путин боялся больше всего, развал страны, он вот сейчас он становится данностью, потому что за экономическими, социальными требованиями обязательно последует политический. Ну, Советский Союз разваливался, кстати говоря, примерно то же самое, таким же образом. Особенно это проявилось после Чернобыльской катастрофы. Если помните, власти ведь тоже замалчивали очень долго, хотя уже информация просочилась. И это очень болезненно ударило по самоощущению людей, что они кинуты вот в самую такую ответственную минуту. Потому что никто не знал вообще, что происходит в реальности. Люди же прямо сгорали, умирали. Но сейчас, конечно, не Чернобыльская катастрофа, но она имеет такой более долгоиграющий эффект и по психологическому воздействию, я думаю, сравнимо.
1: Причем была сегодня новость, я вот сейчас пытаюсь найти источник, попадалось мне на глаза о том, что вообще региональным властям чуть ли не из Москвы дали указ, что вот, мол, вам топливо, которое мы для вас выделяем, вот вы его распределяете, но вы не занимаетесь самостоятельным поиском дополнительных источников. Мы, мол, сами в Москве все это дело решим. То есть как будто бы идет в противовес такой обычной тактике Владимира Путина о том, что если уж есть региональная проблема, то вы там с ней сами как-нибудь и разбирайтесь. Когда нужно, мы вообще-то федеративное государство в первую очередь. Почему, на ваш взгляд, такой происходит процесс именно в условиях этого топливного кризиса? Почему в этой ситуации расширение полномочий губернаторов, наоборот, не произошло, а только даже появилось ограничение по этому поводу?
0: Вот я думаю, ровным счетом из-за того, что Москва испугалась, что губернаторы или главы регионов, да, где как называются, возьмут эти полномочия и будут выглядеть в глазах населения главными и по факту будут заниматься перераспределением и распределением важнейшего ресурса топлива, и, соответственно, они будут главными, потому что, шутка ли, даже силовики вынуждены будут идти на поклон губернаторам, потому что, ну, они же тоже на чем-то есть, им тоже необходимо заправлять свои баки, да, то есть они будут зависеть критически, поэтому тут же губернатор будет иметь какие-то колоссальные полномочия. А в регионах, где есть нефтедобыча, есть нефтепереработка, так тем более. И эти регионы в основном национальные республики, как мы понимаем. В основном Поволжье, там, например, Ханты-Мансийский автономный округ. Вот, этого тем более там нельзя допустить. И Москва вот оказывается у такой дилеммы. Что делать? Казнить нельзя, помиловать. Вроде проблемы надо решать, но нет, отдавать лишние полномочия нельзя туда. Поэтому она делает очередной такой бредовый шаг, она забирает эти полномочия и из центра хочет каким-то образом все это контролировать, что невозможно, потому что, ну, управленческий коллапс налицо просто-напросто. Пока там в Москве примут решение, непонятно, значит, там, доедет скорая помощь, карета скорой помощи до смертельно больного или не доедет. Вопрос-то будет стоять именно таким образом. Ну, я знаю, что в некоторых регионах, например, Татарстан, там выделил Кировской области соседней 700 тонн топлива, ну, потому что вот губернатор обратился, просто вот критически необходим. То есть все равно эти связи-то, они будут присутствовать, хочешь, не хочешь, или выживаешь, или, условно говоря, подчиняешься Москве.
1: Ну вот любопытно, сохранится ли этот, как бы, это ограничение на подобные переброски топлива. Но вот войну россиянам все сложнее не замечать, особенно в разгар сезона отпусков. И дело здесь явно не только в Крыму вообще. Любой план по перелету куда-либо может сорвать очередная атака дронов элементарно. Но вот вопрос такой, что это меняет в глазах обывателей, скажем так. Вот помнится, в Курской области претензии к властям возникли не потому, что идет война и регион оказался частично оккупирован, а потому что навалили бюрократии с жилищными сертификатами, ну и прочими пособиями такими вот.
0: Проблема-то действительно большая, потому что многие жители жалуются на то, что нету адекватного оповещения, уже все смирились с тем, что беспилотники или там ракеты летают, да, нету адекватного оповещения, раз. Во-вторых, действительно вопрос страховки не выяснен, возмещение ущерба не выяснены. А потом, а кто будет возмещать ущерб, например, малому среднему бизнесу? Интернет не работает. Ну вот, как выясняется, заявили здесь какие-то чиновники Минцифры, что отключаем интернет, когда есть вот эта вот дроновая опасность, поэтому работают лишь форматы 2G и 3G, которые не предусматривают наличие мобильного интернета. Все. Соответственно, ну, система там коммуникации и прочих взаимодействий, она же связана с интернетом так или иначе, ну, или с коммуникацией иного типа. Это тоже не учитывается, это тоже злит людей. Они теряют какой-то доход, бизнес, это власти не собираются компенсировать, ну, и так далее и тому подобное. То есть какие-то есть заявления, ну, оторванные от реальности, от действительности. И самое главное, что снежный ком этих претензий к властям у населения растет. То есть эти претензии власти как-то хотели так переориентировать на Украину, дескать, Украина виновата. Но не может житель, условно говоря, там, Воронежа, предъявить претензии там Зеленскому. Да? Он же будет предъявлять местным, естественно. Где-то там строят какие-то бомбоубежища, например, как выяснилось, в ненадлежащем состоянии. Или их недостаточно. Ну и прочие десятки. А на все это нужны ресурсы. У властей этих ресурсов, как известно, нет. Там везде-везде все сокращают. Вот тут Чемизов, например, ну, один из главных, виднейших сподвижников Владимира Путина и гендиректор Ростеха корпорации заявил на совещании у Мишустина, что денег на инвестпроекты нет. Ну вот, для корпорации нет. Естественно, для рядового обывателя и того хуже. Да? Не то, что денег нет, ему и положено это не выдают. Так что это будет так или иначе нарастать. И самое главное, что власти же не предлагают никаких проектов по там, улучшению, или говорят, там, значит, через месяц все закончится, потерпите, друзья, товарищи. Нет, все играют в молчанку, все кивают в сторону Москвы, что еще больше вызывает тревожность и ощущение безнадеги у населения.
1: Ну и со своей стороны предположу, что, наверное, жителю Забайкалья какого-нибудь условного еще сложнее во всем винить как бы украинскую сторону, учитывая обилие количества часовых поясов между Забайкальем и границей с Украиной. Но как бы в любом случае получается, что Украина намерена продолжать операцию влияния на Россию, которую относительно недавно объявил Владимир Зеленский, и Франция не против производства французских же боеприпасов на территории Украины. И, пожалуй, это ключевой такой вот итог саммита коалиции желающих в Париже, который на днях закончился. Он совпал с национальным праздником, днем взятия Бастилии. И подробнее о том, как диффузия духа Анкориджа сменилась развеиванием духа Анкориджа, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: В Париже завершился саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал почти 40 стран, в том числе 2 новых участников. Главное решение саммита – Франция разрешит Украине производить крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО.
3: Мы завершили оформление лицензионных договоренностей по новым возможностям, что позволит значительно быстрее производить эти системы совместно с нашими украинскими друзьями и на территории Украины.
2: Украина сможет производить французские снаряды для ПВО «Самти». Решение Макрона прозвучало вслед за аналогичным обещанием Трампа. Он дал добро на производство в Украине ракет «Патриот». Кроме того, ВСУ получит высокоточные авиабомбы и крылатые ракеты «Скальп» дальностью около 250 километров. А еще 16 французских истребителей «Рафаль». Правда, в украинском небе они появятся не раньше 28 года. Макрон также объявил о создании баллистической коалиции.
4: Путин перепробовал самые разные способы – давить, убивать, разрушать. Для него баллистика – то средство, с которым нам объективно очень трудно справляться. В Украине уже есть ракета, но это лишь часть всей системы. Вместе можем создать эту систему в течение ближайших 12 месяцев, желательно в массовом производстве. Фрея позволит устранить существующий дефицит, будет недорогой и в конечном итоге даст возможность всей Европе обеспечить себя новой антибаллистикой.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц в свою очередь заявил о новой фазе войны в Украине и о значительных успехах Киева. Все более очевидным, по его словам, становится и тот факт, что Россия не сможет победить Украину. Однако не все союзники разделяют эту позицию. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе его страны из коалиции.
5: Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, завершит эскалацию.
2: Ранее Радев заблокировал новый пакет санкций Евросоюза.
5: Мы уже заявили о своей позиции, что не допустим санкций, которые наносят вред и представляют угрозу для болгарской экономики.
2: После решения Франции о передаче ракет в Кремле заявили, что следят за действиями коалиции, и тут же перешли к заочным обвинениям.
6: Это коалиция подстрекательной войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны. И тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну.
2: К осуждению действий европейских лидеров присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кажется, что он последний российский чиновник, цепляющийся за так называемый дух Анкориджа.
7: Поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
2: И пока помощник президента Юрий Ушаков, военкоры и политологи констатируют выветривание духа Анкориджа, в России подали заявку на регистрацию этого товарного знака. Под ним планируют производить, как бы в это ни было тяжело поверить, духи.
1: Ну вот Лавров, по всей видимости, отсылает к требованиям Путина, когда в нем ему же озвученным, о полном контроле над всеми оккупированными регионами Украины, в которых оказалась российская армия. Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, как вы оцениваете итоги этого саммита? Вот позиция Болгарии – это тревожный сигнал? Или в целом, ну, учитывая расширение списка желающих, скажем так, это скорее есть некоторый консенсус или как минимум надежда на него со стороны Украины по отношению к своим союзникам?
0: Ну, я думаю, что позиция Болгарии так или иначе была понятна и не была, наверное, такой сенсацией, но все-таки вот здесь вот эту coalition of willing, они уже делают конкретные шаги, потому что уже принято решение о проведении военных маневров, то есть будет слаживание армейских частей, то есть это еще один дополнительный такой серьезный шажок, явно в адрес Москвы, которая там грозится в адрес, например, стран Балтии или Польши, да, то есть это такая демонстрация силы, проекция силы в том числе, ну, также там принято решение, и вот как было озвучено, и по баллистике, и выделяется транш 6, в размере 6 миллиардов евро на покупку комплектующих для беспилотных систем. И как стало известно, до 80% всех потерь российских вооруженных сил как раз приходится от беспилотных систем украинских. То есть это действительно очень сильное и, можно сказать, сейчас стратегическое оружие. Поэтому для Украины важно закрыть небо, нарастить свой ракетный, там, беспилотный потенциал, там, докрутить программу производства баллистических ракет, и тогда уже у России не будет того преимущества, которое не было до недавнего времени. Но все-таки, если Украина там сможет закрыть небо над крупными городами, над предприятиями, и разнести, например, производство военное по различным странам Европейского Союза, ну, тогда Москве будет крайне тяжело, потому что она не сможет наносить удары по, естественно, территории европейских стран, которые являются все-таки членами НАТО в основном. Ну, а вот есть страны, такие инфанцерибли, которые, ну, периодически какую-то такую фигу показывают, вернее, есть лидеры этих стран, да, до последнего был, например, лидер Венгрии, Орбан, но он сейчас сошел с дистанции, ну, вот, его знамя перехватил премьер-министр Болгарии. Ну, Болгария не самая, в общем, важная страна, пусть она не обижается в экономическом и политическом смыслах. Поэтому я думаю, что европейские политики найдут возможность, чтобы преодолеть, во-первых, вето, который то и дело кто-то накладывает, в том числе вот по этому 21-му пакету санкций, который должен быть очень чувствительным для России, потому что он бьет по покупателям российской нефти, и если они смогут согласовать этот важный комплекс санкций, тогда Россия, в общем, окажется без вот этих вот важных нефтедоходов. А сейчас у России большие проблемы, потому что она пытается нарастить военное производство, а, соответственно, нужно впрыскивать эти деньги. Впрыскивает она деньги через вот эти вот нефтедоллары или, значит, через печатание денег, рублей. Но это тоже до поры до времени может лишь развиваться по той простой причине, что она разгоняет инфляцию. Ну и инфляция, сами понимаете, там разгоняет все остальное на фоне топливного кризиса. Так что этот пакет санкций может оказаться для России очень болезненным.
1: Ну, это, может, поэтому такая нервная реакция у российских чиновников. Причем вот если господина Пескова спросили о коалиции желающих, и он выдал вот этот свой псевдопацифистский яд по запросу, то у Лаврова очередное разочарование духом Анкориджа вообще случилось во вступительном слове на пресс-конференции, причем по итогам переговоров с чиновником из республики Чад. То есть явно не то, чтобы этот комментарий имел отношение непосредственно к встрече, по поводу которой происходила пресс-конференция. Как вы думаете, вот кому эти вздохи сожаления Лаврова в таком давнем путинском стиле кинули на дули вообще обращены?
0: Ну, прежде всего, конечно, Соединенным Штатам, потому что и Путин периодически об этом говорил, о том, что нас обманули, как вы сказали, кинули, вот мы доверились. Теперь вот у них новая соломинка, за которую они держались, это дух Анкориджа. Никто толком не понимал, что это такое, но вот они постоянно апеллируют, дескать, мы-то договорились. Это, в общем-то, демонстрация безвыходности, бессилия, потому что получается, Москва не самодостаточна, раз она постоянно призывает этот дух Анкориджа, как Шойгу когда-то с Путиным призывали шаманов на Алтай и в Туве, да, духов войны каких-то. Так что это, конечно, еще раз психологически объясняет, что Москва растеряна, у нее нет выхода. И даже вот реакция того же Пескова, что это коалиция подстрекателей войны. Ну, вообще-то понятно, что эта коалиция направлена на, прежде всего, укрепление обороноспособности Украины, Украина защищающаяся страна. Как она может чего-то там подстрекать. Других возможностей нет, и у Москвы, я имею в виду, изменить ситуацию. Тем более все это происходит на фоне очень интересной статьи в издании The Wall Street Journal, в которой говорится, что Пекин очень сильно озабочен поведением Путина и работает с его окружением для того, чтобы изменить ситуацию, а в случае чего, в общем-то, сделать ставку на какого-то другого человека, условно говоря, да, чтобы сменить главного кремлевского чиновника. Ну, скорее всего, это такой сигнал, но этот сигнал очень важный, потому что до этого Москва взывала к Пекину, вот Москва, Пекин, друзья навек, братья навек. Потом поняли, что в Пекине не очень сильно жалуют эту политику Москвы, перекинулись на дух Анкориджа. Тоже не получается. Так что и справа, и слева, ну, Москва зажата в тиски.
1: Ну, вспоминается недавняя публикация Wall Street Journal о том, что вообще теперь уже Путин скорее младший партнер, такой там джуниор, прям прозвучало слово в заголовке, Си Цзиньпина. Руслан, большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами в прямом эфире, ну, подводя вот итоги коалиции желающих и того, что происходит в Крыму, по крайней мере, такой промежуточный анализ мы сегодня накидали. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
5: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
6: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
5: А куда потратишь, знаешь?
6: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
5: так,
6: что-то.
5: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
6: Можно, да. Да, можно оставлять.
5: Обещаешь почитать.
6: Да, обещаю.
5: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
6: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские? Не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне. То есть, как бы, хорошие люди, есть ли среди россиян? Для меня этот вопрос смысла не имеет. В том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть. Работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены. Часто делают это молча, часто делают это ниже радаров. Просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой, кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
5: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
6: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
5: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
6: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
5: А вина на ком лежит?
6: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Аренд, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля, это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
5: Почему, по твоему мнению, они не правы?
6: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
5: Она даже есть вне свободы?
6: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
4: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
6: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
5: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
3: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
5: Как ты относишься к этой идее?
6: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это опять-таки бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
5: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой основатель громадского радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра ЗМИНа. Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, то есть есть МАКС и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
6: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда ни при каких обстоятельствах,
5: посмотри,
6: ни в какой
5: вот
6: ситуации...
5: Классная фотка твоя, как раз
6: да.
5: Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
6: да,
5: пожалуйста,
6: я помню
5: перебила.
6: Этого котика. Помню, котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, ну и мы их подкармливали.
5: Как они... Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляемых, вдруг взял в руки оружие?
6: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо. И особенно, ну, не хочется, ну, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
5: Тебе доводилось убивать?
6: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что, по нам работала артиллерия в основном. Ну, а мы должны были вгрызаться в землю.
5: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
6: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
5: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, ну, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
7: К тому времени мы уже были сутки без воды, физическое состояние личного состава было тяжелым, еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
5: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
6: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
5: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
6: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным, вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, его, конечно, били после взятия в плен.
5: Ему
6: сказали, россияне, да. Ему, они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо, и они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
4: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
6: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день. Один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях, с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. Я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос «почему?» сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, а, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
5: Прости, то есть это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает?
6: Да, да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
5: Не он, не твой подчиненный, а били тебя?
6: Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что мне поломают просто руку, поломают плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти 3 я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
5: Я просто про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
6: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских, приказал нам сказать слова России, а потом сказать «желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром».
5: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
6: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал, ну если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
5: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
6: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
5: Расскажи, как это работает.
6: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, которая работает за счет того, что есть ручка, она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток, и таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
5: Это распространенная практика.
6: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
4: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Указ Горбачева о снятии партийного контроля с прессы и телевидения. Подготовил и ведет передачу из Нью-Йорка Петр Вайль. Эфир 4 августа 90-го года.
5: Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
6: Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Недавно был опубликован подписанный Горбачевым президентский указ об отмене партийного контроля над средствами массовой информации, включая радио и телевидение. В указе, в частности, говорится, что процесс широкой демократизации требует кардинальных изменений в работе телевидения и радио, и отныне ни одна партия, ни одно общественное движение не могут претендовать на монопольное использование эфира. Прокомментировать этот документ вызвался участник нашей сегодняшней передачи Сергей Довлатов.
7: Шаг, предпринятый Горбачевым, а президентский указ при нынешней расстановке сил едва ли мог быть выработан против его воли и желания, с одной стороны, кажется вынужденным, запоздалым и всеми давно ожидавшимся, а с другой стороны, решительным, мужественным и даже, я бы сказал, почти самоотверженным. Как говорится, парадокс. Но вот смотрите. Совершенно очевидно, что радио и телевидение при всех отдельных удачах ленинградской, скажем, телестудии явно отставало по своим возможностям от прессы. Газеты уже года полтора публикуют все, что считают нужным, а в последние месяцы даже у меня...

журналами и те издания, которые мне лично не нравятся, вроде «Литературной России», например. На этом фоне радио и телевидение стали казаться, есть такое выражение, морально устаревшими. Так что указ Горбачева никого вроде бы не удивил. С другой стороны, все мы знаем, что эта самая раскрепощенная пресса – второе по тяжести обвинение после развала экономики, предъявляемое реформистам, консерваторами, с которыми Горбачев все еще вынужден считаться. В списке их злодеяний реформаторов, даже засилие рок-музыки и валютной проституции уступают свободной прессе. А теперь, значит, к этому прибавится радио, то есть свободное слово в ничем не ограниченном пространстве, эфир есть эфир, и телевидение, которое в своей визуальной, зримой убедительности не может сравниться ни с каким другим источником информации. А теперь припомните, как несколько месяцев назад популярнейшая газета «Аргументы и факты» напечатала результаты опроса общественного мнения, не очень благоприятные для Горбачева. И какой тогда был скандал, даже, кажется, с ударами по столу кулаками. В наши дни такие рейтинги публикуются постоянно, и Горбачев стал как-то по-другому на них реагировать. И все-таки обида, я думаю, в его сердце жива. И тем не менее он росчерком пера присоединяет к числу своих потенциальных критиков два могучих средства массовой информации с их необозримой аудиторией. Надо еще иметь в виду и то, что советский народ по традиции свято верит в печатное слово. Это читающий народ. И вообще не случайно само слово «читатель» как-то почетнее звучит у нас на родине, чем «зритель» или «слушатель». И недаром можно с гордостью сказать о себе «я человек начитанный», но никто и никогда про себя не скажет «я человек наслышанный» или тем более «навиданный». Слова «по радио передавали» или «по телевидению показывали» звучат в Союзе менее убедительно, чем слова «в газете напечатано». Но так будет не всегда, я думаю. В Америке, например, десятки, сотни миллионов радиоточек, если можно так выразиться, просто потому, что здесь десятки, сотни миллионов автомобилей. А читать за рулем газету или смотреть телевизор не совсем удобно. Так что во всех машинах играет радио, но я никогда, решительно никогда не слышал, чтобы у человека в доме было включено радио. Разве что оно стоит постоянно на какой-нибудь джазовой или рок-волне. Если же что-то произошло, и вам нужна срочная информация, то вы не к радио бросаетесь и не в газетный киоск бежите, а включаете телевизор. И радио, и телевидение гораздо оперативнее газет, но телевидение имеет в сравнении с радио одно колоссальное преимущество – зрительный образ. Одно дело, когда вам хорошо поставленным голосом сообщают о событиях, например, в Пакистане, и совсем другое дело, когда вы видите на экране, что там происходит. Должен сказать, что, как всегда, по прочтении отечественных указов, мне не сразу становится ясно, кому теперь будет принадлежать радио и телевидение, и каким образом можно будет тем или иным заинтересованным лицам получить доступ к миллионам зрителей и слушателей. Тем не менее, в указе говорится, что любая партия, общественная организация или местный орган власти имеют право открыть собственные теле- и радиостанции при наличии достаточных для этого средств. Неясно, может ли кооператив и тем более частное лицо открыть собственную студию, оснащенную теле- и радиоаппаратурой. Но со временем, я думаю, и этот вопрос будет решен. Помню, в Америке я долгое время не мог сориентироваться на этот счет. Встречаю как-то раз знакомого старика из второй эмиграции, человека зажиточного и помогавшего, между прочим, новым эмигрантам материально. И вот разговорились мы на 108-й улице, и я, наконец, осмелился спросить, почему он такой богатый. Старик отвечает: «Это все канал. Я канал купил». Я в то время был сообразительный и сразу же подумал: «Молодец, старик. На вид такой простой, а между тем купил канал на телевидении и занимается, в общем-то, искусством». Выяснилось, что старик приобрел несколько лет назад кусок самого натурального канала, водного, так сказать, пространства. Построил на берегу небольшую уютную гостиницу, и с тех пор она приносит ему хороший доход. Я принял все это к сведению и через некоторое время повстречал чуть ли не на том же самом месте другого своего знакомого из нашей эмиграции и спросил его, чем он занимается. Тот ответил, что купил вместе с друзьями.

0: волну. Я тут же сообразил, что речь идет о каком-то пляже с аттракционами. Но выяснилось, что на этот раз мой знакомый приобрел волну на американском радио и готовится приступить к вещанию на русском языке. Он даже сделал попытку переманить меня к себе на службу, но к этому времени я уже писал для радио «Свобода», взвесил все «за» и «против» и остался, как вы можете убедиться, на прежнем месте.
1: Радио «Свобода», передача из Нью-Йорка. Продолжаем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Известный московский литературовед и культурфилософ Михаил Эпштейн, находящийся сейчас в Америке, где он ведет преподавательскую и исследовательскую работу, не раз уже выступал в нашей студии со своими эссе. Одно из них я предлагаю сейчас вниманию слушателей. Называется оно «Береза и медведь». Итак, у микрофона Михаил Эпштейн.
2: Береза и медведь. Береза – растительный тотем России, светлейшая из деревьев, так же белоствольна, как Москва белокаменна. Ей пристало расти на равнине, продуваемой ветром и проскоженной светом. И по корневому смыслу слова «береза» – то, что брежет, как бы не полностью возревая в твердую древесность, но отблеском, рассеянным сиянием, являясь взору, блуждающее, призрачное порождение земли. Прочие деревья темны, коричневые стволами, воспроизводя цвет родимого основания почвы. Они как бы продолженные корни, до конца принявшие землистый цвет. Само обозначение коричневое от коры. Береза – свет, не покрытый грубой корой вещества. Не веруя обманчивому миру, под грубую корою вещества, я осязал нетленную порфиру и узнавал сияние божества. Владимир Соловьев. Вот с каким прозрением в световую сущность природы можно сравнить видение березы. Едва выставая из земли, она сразу окрашивается в белое. В противоположность савану, облекающему мертвых для схоронения в землю, она есть символ воскресения, исхождения солнца из могильной тьмы. Свет из тьмы над черной глыбой вознестись и не могли бы лики роз твоих, если в сумрачное лоно не впивался погруженный темный корень их. Владимир Соловьев вспоминает здесь розу, исконно иранский, перешедший затем в античную и всю европейскую культуру растительный символ солнца. В России солнце означается иным, менее жгучим и сладострастным, более бледным и рассеянным светом. Береза – это русская мистика белизны, неяркой, крапчатой, как бы чуть замутненной и застенчивой, как солнце в крапинках облаков, занавешенное фатой, стыдливо убранное, заневестившееся солнце, дева, а не жена, береза, а не роза. Это дерево, источающее свет, также любимо в России, как свет земли и свет металла, снег и серебро. Всеми оттенками своего звучания береза переливается серебром, едва ли не более драгоценным для русского языка и народной поэзии по числу образов, эпитетов, чем золото. Золото ближе к розе, огню пылающему, серебро к березе, свету рассеянному. И листвой своей береза легка, дрожлива, светло-мерцательна, как будто погружена в раствор серебристой амальгамы с ее зеркальным эффектом. По бликам на березе можно следить даже колыхание солнца в воде, отражение отражения. Так чувствительна ее световая природа. И недаром еще березы почти не растут чащами, чаще рощами. Чаще еловые, сосновые, сумрачные, там в полдень вечер, а среди берез день дольше застаивается, чем в округе. Березы ровно и прямо, чуть отдельно стоят, не застилая, но пропуская вышний свет, и как снег его отражая и умножая. Будто там в вышине плещутся мириады крохотных зеркалец. Итак, земная чернь, испустившая сияние. То видение света, брежущего сквозь кору вещества, которое пронесено Владимиром Соловьевым, через всю его поэзию и философию, как идея вечной женственности, осветленности материальной ночи, это брежущее видение дано в «Березе». И она-то как раз является традиционным для обрядового и песенного фольклора образом женского начала, продолженным и в литературе. Фет, Бунин, Есенин. Но суть не только в этом застенчивом, будто из-за стены, проникающем и кротком свете. В «Березе» есть сочетание той прямоты ствола и опущенности кроны, которая создает слитный образ строгости и смирения, гордого сердца и потупленной головы, характерный для осанки и духовного сложения русской женщины. «Я потупленную голову, сердце гордое ношу», — Матрёна Тимофеевна у Некрасова. Невероятная прямота взлета, стройность стана и задумчивый наклон головы. Нет, не ива кустарнику подобная, это скорее китайский символ. И потому, что над быстротечностью вод склонилась, и главное потому, что формы ствола лишена, падает, не поднявшись, над обрывом вниз стелится. Это дальневосточная идея — быть горизонтальным земле, стелиться по ней, распластываясь и расползаясь, как у Лао-цзы. Русскому сердцу дорого падение с высоты, смирение гордого сердца, вознесение над землей, но склонение перед небом. Это соединение крутизны и кручины нагляднее всего в «Березе», в соотнесенности ее летящего стана и опущенной головы. Да и много еще видится в ней, как воплощенная идея. И сладка береза соком своим, и плачет им горюче, и горит легко, вспыхивая в огне, как страстная порывистая душа, знакомая нам по гордо смиренным образам русской литературы. Татьяна, Катерина, Соня, Настасья, Наташа, Катюша. Именно растительность живее всего символизирует женское начало в народе, тогда как мужское начало выражено животными символами. Это и понятно. Растение в почве растет из вековой основы и прочно, незыблемо в ней укоренено. Идея постоянства, верности, неиссякаемой длительности. Зверь, напротив, рыскает по земле, в отрыве от всякой привязи, свободный житель пространства и неутомимый бурав его. Что дереву корень, то зверю пасть, и не тянет готовое, а голодный устремляется к вечно ускользающей добыче. Тут стихия движения, настигания, пронзания, овладения. Почему же из всех зверей именно медведь из кони и до ныне является национальным нашим тотемом, вплоть до Олимпиады, представившей его, дабы привлечь и обольстить приезжих в виде добродушного, улыбчивого медвежонка? В медведе поражает прежде всего плотская массивность и нерасчлененность. Лапы его малы в сравнении с размерами тела. Хвост куцый, шея почти отсутствует, сплошной косматый комок. Лев, тигр, прочие крупные хищники, хоть и не меньше, не слабее медведя, но кажутся хрупче, изящнее его. Лапы выделены и выделаны, голова вылеплена великолепно, массивно-каменно, как у льва, или пружинисто-эластично, как у тигра. Медведь, как бы сама земля в ее сплошности, округлости, нерасчлененности. И цветом он в землю, в бурость ее, а косматостью своей в растительный ее покров. Если для всего тела земли искать сжатого подобия, то лучше медведя не вообразишь. Это, пожалуй, самое хтоническое, землеродное из всех существ, бродящих по лицу земли. Глубже всего вдается в плоть ее. И то, что почти на полгода бурый медведь зарывается в свою берлогу, придавая зимней спячке, свидетельствует о его внутренней приобщенности к недрам земли. Он словно бы не отлепился еще от нее, не родился окончательно, и как детеныш ищет возвращения в чрево матери, жаждет тесного пеленания и утробного сна. Величайший парадокс состоит в том, что если береза, по растительной сути своей прикрепленная к земле, из нее брезжит, рождается в свете, то медведь, существо надземное и свободное, любит в землю залегать, подобно зерну, прорастающему с приходом весны. Медведь подчинен круговращению времен года. Он самое сезонное из животных. Это обнажает его дремучую природу, сходство с чащей и лесом. Он растение среди животных. Это сказывается и в лени его, и в самой силе, имеющей как бы характер прорастания, неподвижный, неповоротливый, дремотный, напирающий и подламывающий, но не расчленяющий, не пронзающий, как у льва или тигра. Медведь ком, глыба, круча, все земляные уподобления. И подобно растению он восходит, колосится весной и летом, а к земле залегает, словно семя, в свою ямку, берлогу, чтобы в сладкой анестезии пережить морозы и с весенним теплом снова взойти, позже первых цветов, где-то между подснежником и ландышем. Много можно было бы найти символических соответствий, каждый из которых вроде бы ничего не объясняет, но все вместе. Исконная крепость российского человека земле, и это медвежья повадка залегания на всю зиму. Печь, на которой лежат и греются во сне, протрачивая жизнь, и дремучий уют медвежьей берлоги с ее утробной теснотой, теплотой, косматостью, пуховиками. Печной обряд российской лени и стремление к дровому лакомству, воровские замашки, похитить плоды чужого труженичества. Медведь — тот, кто мед ест, питается от пчелиных трудов. Сонливость и силище. Лежебока, сладкоежка, но хозяин леса. Глыба, с ревом от земли оторвавшаяся и на ней царящая, но время от времени западающая опять в начальную ложбинку. Почвенность, как врожденный инстинкт земнородного существа. Весь парадокс национального характера в этой перевернутости женских и мужских растительных и животных начал. Женское светло, и почти не чуя земли, не стесняясь корой, изначально от самого корня светится, лучится, в солнце облечено. Вспомним, жена, облеченная в солнце. Мужское, чему надлежит, от земли открепясь, жить движением и светом, наоборот, користа, бура, космата, в землю обратно растет, в чрево ее для сна и забытья стремится, лакомится половой пыльцой растений, и весь растительный цикл с почвой переживает. Растительный способ существования на этой земле ближе к небесному, чем животный. Быть может, и назначение этой земли быть и брежить вечной непроявленности, в длительности как таковой, а разнузданный порыв животной воли тотчас вызывает обратные силы оцепенения и залегания. Растительное начало в России одухотворено светом терпения и прямотой вознесения, тогда как животное отягощено ленью и користостью растения. Вот одна из загадок, опрокидывающая традиционную лестницу и разделение жизненных форм.
1: На волнах Радио Свобода передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Нью-Йоркское издательство «Кнопф» выпустило в свет том писем Теннесси Уильямса под названием «Пятичасовой ангел». О происхождении этого необычного заглавия и об адресате писем рассказывает Марина Ефимова.
3: В июне 1948 года известный английский актер Джон Гилгуд устроил у себя большой прием. Дом был полон театральных знаменитостей – Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Ноэл Коуарт. Среди приглашенных была новая актриса театра Гилгуда, русская девушка из эмигрантской семьи Мария Бритнева. Другим гостем был молодой, еще неизвестный в Лондоне американский драматург, чьи первые пьесы «Стеклянные звеиницы», «Трамвай желания» с успехом прошли на Бродвее. «Я увидела на диване маленького человека», — вспоминает Мария. «Он забился в угол, и никто с ним не разговаривал. У него были разные носки, один синий, другой красный, и такие печальные глаза. Когда я присела рядом, он повернулся ко мне и спросил: „Кто вас воспитал?“ Это было первое, что я от него услышала. Он всегда задавал неожиданные вопросы. Оказалось, что нас обоих воспитали бабушки. Я была первым русским человеком, которого он встретил. До этого он только читал русских. Мы заговорили о Чехове. Я понятия не имела, с кем разговариваю. Так началась наша дружба. Новый знакомый Марии Бредневой, как уже ясно, был Теннесси Уильямс, один из самых выдающихся драматургов Америки. Их дружба продолжалась 35 лет, вплоть до самой смерти писателя в 83-м году. Мария жила в Англии, вышла замуж за британского лорда и стала леди Сент-Джаст. Уильямс жил в Америке со своим многолетним компаньоном Фрэнком Мерло и много путешествовал. Они виделись нечасто, но каждая встреча доставляла наслаждение обоим. Чарльз Боуден, продюсер пьесы Уильямса «Ночь игуаны», сказал в одном из своих интервью: «Когда Мария приезжала, Теннесси вдруг становился обворожительным, остроумным. Он начинал снова общаться с друзьями, которых без нее забывал, предпочитая им случайных знакомых. Она вносила в его неустроенную жизнь ощущение устойчивости, чуть ли не семьи. Она каким-то образом вызывала к жизни лучшее, что в нем было». Конец цитаты. Все вспоминают, как много было смеха, когда эти двое сходились. Они наделяли друзей прозвищами. Гилгуд был старик. Писательницу Карстен Маккаллерс они прозвали «Котлетой», потому что ее щеки были похожи на две телячьи отбивные. Дал Уильямс прозвище и Марии. Это случилось при печальных обстоятельствах, когда умерла ее бабушка, и Мария горевала об утрате. «Какие были ее последние слова?» – спросил Теннесси. «Я убегала утром на репетицию и зашла к ней попрощаться. «Когда ты вернешься, мой ангел?» – спросила бабушка. И я сказала: «В 5 часов». А когда я вернулась, бабушки уже не было в живых. С тех пор Уильямс называл Марию «Five o'clock angel» – «пятичасовой ангел». И именно так называется выпущенная Марией Бредневой Сент-Джаст книга «Пятичасовой ангел» – собрание писем Теннесси Уильямса, которую опубликовало недавно нью-йоркское издательство «Кнопфа». «Меня ужасали и книги, написанные о нем, и та репутация, которая создалась у него при жизни», — говорит Мария Сент-Джаст. Она имеет в виду представление о Теннесси Уильямсе как о мрачном ипохондрике, подверженном тяжелым депрессиям, алкоголике и мизантропии. «Я хочу показать людям настоящего Теннесси, нежного, любящего, доброго, неправдоподобно чувствительного. Он всегда думал о тех, у кого были наименьшие шансы в жизни. Он всегда был на стороне побежденного и проигравшего». В одном из писем к Марии он написал: «Я заметил особенную потребность в понимании, в нежности и в то же время особенную стойкость среди тех, кто попал в ловушку обстоятельств». Во многих смыслах он и сам был в такой ловушке. «Теннесси не был хорош собой», — рассказывает Мария Сент-Джаст. «Он был неуклюж. Если можно было обо что-то споткнуться, он непременно спотыкался. Но у него были глаза как рентген, и они сразу ухватывали главный нерв ситуации. Теннесси понимал мельчайшие движения человеческого сердца, малейший порыв, незаметнейший отказ, легчайшую приязнь. Его чувствительность была супергипертрофированной. Однажды при мне журналист спросил его, как бы он определил понятие счастья. И он ответил: как бесчувственность, наверное». Мария, с ее, по определению Уильямса, бешеным татарским темпераментом, стала прототипом Мэгги, героини пьесы «Кошка на горячей железной крыше». Дружба Марии и Теннесси Уильямса выдержала испытание славой. Его пьесы шли в театрах всего мира. «Трамвай желания» получил Пулитцеровскую премию. Теннесси Уильямс стал всемирно знаменит. Он считался величайшим из живых американских драматургов. Их дружба выдержала испытание горем. Они пережили вместе тяжелый и неудачный роман Марии с Джеймсом Лафлином, богатым американским продюсером, и смерть Фрэнка Мерла, человека, с которым Теннесси Уильямс прожил многие годы. В предисловии книги «Пятичасовой ангел» писатель и сценарист Элия Казан написал, что Мария была единственным человеком, на которого Теннесси Уильямс полагался и чему инстинкту доверял абсолютно. После смерти Фрэнка Мерла Теннесси Уильямс так по-настоящему и не пришел в себя. Он начал пить, часто менял компаньонов, среди которых были люди его недостойные. Начались литературные неудачи. Его пьесы не ставили, рецензии были плохими, писать становилось все труднее. «Жизнь, жизнь, жизнь», — написал он в одном из последних писем к Марии. «Не похоже ли то, что я сейчас скажу, на дурное подражание Чехову? Жизнь так смертельно печальна. Надо быть сумасшедшим, чтобы ее терпеть».

0: На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». В передаче из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» принимали участие Сергей Довлатов, Михаил Эпштейн, Марина Ефимова. Передачу подготовил и вел Петр Вайль.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Русофобия. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 2 августа 1989 года.

0: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Сегодня мы хотим возвратиться к теме, уже обсуждавшейся в наших передачах, о книге Игоря Шафаревича «Русофобия». Вернуться к этому разговору необходимо уже потому, что это сочинение напечатано сейчас в Советском Союзе, в журнале «Наш современник». Напечатано сокращениями, но основная концепция сохранена и донесена, а также многочисленные частности и подробности. Сегодняшнюю передачу мы построим так. Сначала вспомним то, что мы уже говорили о книге Шафаревича в нашей майской передаче, с некоторыми сокращениями, относящимися к пересказу самой книги. В таком пересказе нет необходимости, коли вещь напечатана в Советском Союзе. А затем я подключу к разговору профессора Дартмутского колледжа Льва Владимировича Лосева. Но сначала включаем старую запись.
1: Несколько предварительных слов о самом авторе. Игорь Ростиславович Шафаревич – выдающийся советский математик, член-корреспондент Академии наук СССР. Широкой публике он известен в качестве давнего и убежденного диссидента-правозащитника. Еще в 1971 году Шафаревич вошел в Комитет прав человека СССР, первую независимую общественную организацию страны. Тремя статьями Шафаревич участвовал в знаменитом коллективном сборнике «Из-под глыб», подготовленном под редакцией Александра Солженицына. А в 1977 году, сперва по-русски, а затем и в переводе на многие иностранные языки, выходит главная историческая работа Игоря Шафаревича – книга «Социализм как явление мировой истории». В книге сформулирована и разработана крайне интересная концепция социализма как социально-исторически реализуемого инстинкта смерти. Проводится мысль о том, что бессознательная, а то и осознанная цель социализма – уничтожение человечества и жизни на Земле. Безусловно, этой книгой, как бы ни относиться к ее выводам и оценкам, Игорь Шафаревич обеспечил себе место в истории русской общественной мысли. Перу Шафаревича принадлежит еще ряд статей, в разное время опубликованных в русской эмигрантской прессе. Недавно его имя стало появляться и под советскими печатными материалами. Он публиковался в журнале «Искусство кино» и в еженедельнике «Московские новости». И вот новая его книга, названная уже «Русофобия».
0: С чего, как я считаю, нужно начинать любой разговор об этой книге? Будем говорить не о выводах Шафаревича, а о его предпосылках. Мне кажется, что эти предпосылки неверны. И поэтому все построение покривилось, того и глядишь, рухнет. Но давайте по порядку. Что прежде всего бросается в глаза читателю Шафаревича как явное расхождение с фактами? Самое первое. Он непомерно преувеличил роль и значение, я бы сказал, значимость тех эмигрантских и самоздатских авторов, с которыми он полемизирует. Ни Янов, ни Померанц, ни покойный Амальрик, при всех их возможных достоинствах, не могут претендовать на роль концептуально мыслящих теоретиков, тем более идеологов, определяющих политику Запада в отношении России. Шафаревич их ставит на уровень, скажем, Бжезинского, действительно что-то, если не решающего, то подсказывающего. Но выводить на этот уровень, скажем, Янова – это несомненная аберрация восприятия. Подобные ошибки делал благородный, но, увы, безумный Дон Кихот. И второе об авторах, по мнению Шафаревича, теоретически обосновывающих русофобию. У них есть одно, так сказать, негативное достоинство, которым по определению не обладает Шафаревич, и которое позволяет им видеть то, чего он сам не видит. Это, скажем так, прохладное отношение к России, неослепленность любовью, способствующая зоркости взгляда. Как говорил Бердяев, ненависть тоже может быть методом гнозиса. Безусловно, чисто научная аргументация в построениях того же Янова подчас приближается к нулю. Но зато у него, у них, есть нечто иное. Интуиция, подсказывающая, что в русском сознании как таковом наличествуют опасные тенденции, что это сознание несовременное, несекуляризованное, наполненное опасными предрассудками. Приведу один, на мой взгляд, очень выразительный пример того, как сам Шафаревич не видит такой опасности, а наоборот, усматривает вершину там, где на самом деле яма. Он пишет.
1: Тезис о том, что революция в России была предопределена всем течением русской истории, надо было бы проверить на вопросе о происхождении русского социализма. так как без этого ингредиента столь радикальное изменение всего общественного и духовного уклада жизни было бы невозможно. Социализм, по-видимому, не имел никаких корней в русской традиции вплоть до XIX века. В России не было авторов типа Мора и Кампанеллы. Радикальное сектантство, которое в Западной Европе было питательной почвой социалистических идей, в России играло гораздо меньшую роль, и лишь в исключительно редких случаях в еретических учениях встречаются взгляды, которые можно было бы считать предшественниками социалистических концепций, например, пожелание общности имущества. Тем более это относится к попыткам воплотить такие взгляды в жизнь. Ничего хоть отдаленно напоминающего Мюнстерскую коммуну в России не было. Другой источник, в котором можно было бы искать зародыши социалистических идей, народные социальные утопии, тоже не дает ничего, на что могла бы опереться социалистическая традиция. Они поражают своей мягкостью, отсутствием воинственной агрессивности. Это осуждение зла, противопоставление правды кривде, мечты о царстве правды, призывы к братству всех людей во Христе, провозглашение любви высшим законом мира.
0: Одну фактическую неточность можно здесь сразу же заметить. Академик Алексеев в свое время проделал исследование, выяснившее существование славянских источников утопии Мора. Но не будем за это цепляться, тем более, что понятия «славянство» и «Россия» не тождественны. Важно другое. Перечисляя высокие достоинства русского народного сознания, Шафаревич не замечает, что они в другом повороте могут оказаться недостатками, а то и пороками. Укреплению тоталитарного социализма в России способствовала не в малой степени как раз вот эта самая социальная мечтательность, порывающаяся осуществить на Земле самые высокие, небесные, так сказать, идеалы. Вот в этом смысле мы и говорим о несекуляризованности русского сознания как об источнике опасности. Это не светское, не прагматическое, не трезвое, в два слова, сознание. Оно способно попадать в ловушки. Такой ловушкой и стал в наше время для России социализм.

Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященной сегодня анализу книги Шафаревича «Русофобия». Как мы уже отмечали, Шафаревич говорит о демократии как о чуждом, неорганичном русскому народу политическом идеале. И проповедь такого идеала для России считает чем-то вроде подрывной деятельности. На каком основании вправе мы задать вопрос? Ответ не совсем ясен, но можно понять Шафаревича в том смысле, что демократическое устройство общества разлагает его качественную определенность, его необходимые иерархические структуры. Это очень старый аргумент романтических консерваторов, от Константина Леонтьева до Томаса Манна, периода размышления политичного, или Бердяева, периода философии неравенства. Тут опять-таки надо подумать, где причина и где следствие. Демократическое нивелирование общества – это объективный процесс, порожденный не внедрением в жизнь демократического проекта, а условиями развития самого общества, например, технической революцией, которая отнюдь не вчера началась. А в наше время этот процесс зашел так уже далеко, что привел к созданию так называемого массового общества, в котором, скажем, наследник английской короны – фигура куда как менее значительная, чем обозреватель ежедневной газеты. А на мнение и оценки последнего влияют настроения ливерпульского водителя такси. Понятия об иерархии, о социальных качествах сместились в современном мире. Люди стали социально взаимозаменяемы. Подчеркиваю, социально, а не метафизически, ибо в духовно-индивидуальных глубинах двух одинаковых людей не найти. Но в таком обществе демократия может быть единственным способом социальной организации, потому что альтернатива тут открывается только одна – тоталитаризм. Говоря о книге Шафаревича, нам важно понять, что парадоксальные, скажем так, выводы, к которым он приходит, связаны в первую очередь вот с этим ретроспективно-утопическим представлением о возможности найти в современной жизни какие-то органические начала и на них строить общество. Шафаревич негодует на померанца, сказавшего, что в странах с избыточным крестьянским населением голодают, а не голодают там, где нет крестьян. Шафаревич обижается потому, что крестьянин – это органическое качество, которое нельзя разрушать, если вы не хотите, чтобы из жизни окончательно ушли какие-то живые краски. Но ведь прав-то померанц, американский фермер, который кормит полмира, в том числе и Советский Союз, это не крестьянин в смысле Шафаревича. Спрашивается, что сейчас нужнее России – хлеб в избытке или этнографическая красота? Вообще, понятие органического строения общества, столь любезное Шафаревичу, это опасное понятие, именно в его социальном применении. Общество нельзя понимать по аналогии с природой. Это природа органична, а в человеческом обществе действуют какие-то иные факторы. Шафаревич правильно говорит, что нельзя смотреть на общество как на механизм, который можно сконструировать, собрать или разобрать по замыслу механика. Это верно, но верно и другое. Свести социальные закономерности к природным тоже невозможно. Русский философ Борис Николаевич Чечерин говорил, что в обществе существует, должен существовать элемент неорганический, и этот элемент есть свобода. В своем пристрастии к органическим структурам Шафаревич лишает социальное бытие вот этого элемента. И в свете этого совсем по-другому, нежели у Шафаревича, следует понимать проблему, которую он назвал проблемой малого народа. Напоминаю, это у него не национальное, а интеллектуальное меньшинство. Но как бы там ни было, для Шафаревича само понятие меньшинства – это какое-то нехорошее, не долженствующее быть понятие. Это у него всегда носитель вот этого механического начала, в противопоставлении органическому началу большинства жизненной толщи. Шафаревич прошел мимо того обстоятельства, что с понятием меньшинства связывается не только представление об отщепенстве, но и представление о творческой инициативе, нестандартности, новизне, наконец. В том-то и дело, что в обществе, построенном на органических началах, ничего нового быть не может, как нет ничего нового в природе, только круговорот, циклическое движение. Органические общества, скажем так, это застойные общества. Игорь Ростиславович Шафаревич – верующий христианин. Вот пусть он по этому поводу и вспомнит хотя бы
о христианских апостолах, отнюдь не составлявших большинства в начале новой эры. Я надеюсь, что после всего сказанного не стоит уже возвращаться к той части книги Шафаревича, где он говорит непосредственно о евреях как сегодняшнем носителе идеи и практики вот этого малого народа. Дело не в том, как Шафаревич относится к евреям. Дело в том, что общей конструкцией своего исследования он подвел читателя к выводу, явно автором не предусматривавшемуся. Евреи оказываются не орудием разложения человечества, а той самой солью земли, о которой говорится в Библии, то есть творческой элитой, прокладывающей новые пути в истории. Повторяю, это получается, если сохранить конструкцию Шафаревича, но поменять не знаки. А то, что такая замена иногда напрашивается, я как раз и старался показать. Конструкция Шафаревича очень жесткая, не предусматривающая вариантов и альтернатив, не учитывающая живую сложность исторического бытия. Я хочу закончить небольшим примером, ясно показывающим, как в схемы Шафаревича можно при желании затолкать прямо противоположное содержание. Он пишет об английских пуританах как об одном из действовавших в истории малых народов, подчеркивает их отчужденность от окружающей жизни, сознание ими своей избранности и так далее. Вывод он отсюда тот делает, что целью пуритан было разрушение существующего хозяйственного строя, то есть что они были вредными, так сказать, людьми, как всякий малый народ. На самом-то деле, и это прекрасно знает Шафаревич, в пуританизме был создан новый, более совершенный хозяйственный строй – капитализм, свободное предпринимательство. Об этом написана классическая книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». После книги Вебера трудно отрицать, что в пуританизме ожил дух древнего иудаизма. Протестантизм вообще весьма близок к иудаизму. Но вот что интересно – аналог этого пуританизма был в России. Это знаменитые наши раскольники, староверы, среди которых как раз и возникли первые русские крупные капиталистические антрепризы. Если следовать логике Шафаревича, то этих самых староверов-раскольников следовало бы назвать евреями, а ведь это были наиболее этнически чистые русские люди.

0: Продолжаем передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». Мы обсуждаем книгу Игоря Шафаревича «Русофобия». А сейчас в нашей программе выступит профессор Дартмутского колледжа Лев Владимирович Лосев. А его текст читает постоянный участник наших передач, диктор Ян Рунов.
1: 18 июля этого года газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала интервью с главным цензором Советского Союза Владимиром Болдыревым. Болдырев – счастливый цензор. Ему в самом деле есть чем похвастаться. Он лично сократил печально известный список запретных тем вдвое. Теперь в нем остаются в основном военные тайны, которые и так читающей публике никогда не были интересны. Если идеологическая цензура еще осторожничает с какими-то текстами, то претензии надо предъявлять не к главлиту, а к тем внутренним цензорам, что никак не могут покинуть сознание некоторых редакторов и авторов. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» спросил Болдырева, а можно ли в СССР напечатать «Майн Кампф», «Мою борьбу», книгу Адольфа Гитлера, переиздаваемую и изучаемую во всем мире как образец патологического политического мышления. Тут Болдырев слегка заколебался. «Со временем напечатаем», — сказал он, «но надо переждать некоторое время, переварить то, что публикуется сейчас. Было бы ошибкой перекормить общество информацией». Очевидно, даже Болдырев, человек по службе, занимающийся перестроечной печатью, не способен уследить за стремительным процессом разрушения цензурных барьеров. Пространное эссе члена-корреспондента Академии наук математика Игоря Ростиславовича Шафаревича, в сокращении напечатанное журналом «Наш современник», написано в развитие и обоснование идеи, которая составляет идеологическое ядро гитлеризма. Евреи представляют собой не просто этническую или религиозную общность, а нечто вроде тайной организации. Они из-под тишка активно уничтожают экономику, культуру, самое здоровье нации, в которую внедряются. Конечно, Шафаревич открещивается от биологического юдофобства. Он пытается выстроить некую как бы научную концепцию, согласно которой за порчу нравов, равно как и губительные социальные катаклизмы, в истории каждой нации ответственность несет всегда возникающая группа реформистски настроенных радикалов. Монтескье, Вольтер, энциклопедисты во Франции, например. Из писаний всеми забытого Агюстена Кошена Шафаревич заимствует название для этой зловредной группировки «малый народ». Термины «политические» — «радикалы», «либералы» или «социальный» — «интеллигенция» — Шафаревича не устраивают. «Малый народ» подходит к его рассуждениям куда лучше, потому что, видите ли, Шафаревич не антисемит, а просто так уж совпало, что в России 20 века эта разрушительная группировка в подавляющем большинстве состоит из представителей нацменьшинства — евреев. Так что термин «малый народ» обладает как раз удобной двусмысленностью. Надо сказать, что никакими статистическими выкладками математик себя не утруждает. Равно как и попыткой дать критерий национальной идентификации. Евреи для него определяются не языком, культурой или религией, а по всей очевидности генетикой. И еврейское засилье он не доказывает, а просто чувствует. По правде сказать, хотелось бы удержаться от иронической интонации, обсуждая книжку Шафаревича, но уж очень комично некультурен уровень рассуждений автора. Я не относился к числу поклонников и трактата Шафаревича о социализме, в котором автор объединяет в один класс Египет фараонов, Ацтекскую империю и Брежневское общество зрелого социализма. Но сочинение Шафаревича о социализме можно было прочесть и как метафору мертвящей общественной атмосферы, стагнации, неизбежно порождаемой античеловеческим учением. В этом смысле в нем была значительная, я бы сказал, поэтическая ценность. Если в социализме Шафаревича главной была поэтика, читателю предлагалось переживание печальной советской действительности, то в «Русофобии» имплицируется прагматика. Положение в стране катастрофическое, виноват малый народ. Если хочешь спасти отчизну, то... Так что к сравнению с «Майн Кампф» я отношусь вполне серьезно. Значительная часть трактата посвящена полемике с сочинениями Янова, Шрагина, Померанца, которые для Шафаревича и составляют верхушку страшного русофобского айсберга. Уже о самой подборке авторов можно сказать, что она некорректна. Нельзя валить в одну кучу поэтические излияния Померанца, аргументированные статьи Шрагина и квазинаучные опусы Янова. Недобросовестность, или, если угодно, некультурность Шафаревича состоит в том, что объединяющим этих авторов фактором для него является их еврейское происхождение. И тут его козырной аргумент против малого народа. Аргумент этот ничего не стоит, если вспомнить список авторов аналогичного происхождения, которые выступают с прямо противоположных Янову, Шрагину, Померанцу позиций. Скажем, для начала Дора Штурман, Наум Каржавин, Юрий Фельштинский. Да хотя бы и пишущий эти строки. Не может быть, что так хорошо начитанному в эмигрантской периодике Шафаревичу все эти имена незнакомы. Но признать, что есть лица еврейского происхождения, составляющие малый народ, а есть в не меньшем числе лица того же происхождения, к малому народу не относящиеся, это уж будет разрушение концепции. И Шафаревич предпочитает известную позицию: «Если факты против меня, тем хуже для фактов». Имя Шафаревича в сознании людей моего поколения вошло как бы осененное другим именем. Солженицын напечатал первый очерк Шафаревича в своем сборнике «Из-под глыб». Поэтому закономерно будет, не будет в этом обиды для великого русского писателя, если я закончу эту заметку сравнением взглядов Шафаревича и взглядов Солженицына на роль евреев в новейшей русской истории. В романе Солженицына «Октябрь 16-го», второй узел эпопеи «Красное колесо», взгляды Шафаревича излагает прапорщик Чернега. Правда, надо сказать, Чернега выражается языком куда более живым и колоритным, чем Шафаревич. «Это народ такой особенный, сцепленный, пролащивый. Это не зря, что они Христа распяли», — говорит Чернега. На это другой герой романа по имени Саня Ложеницын отвечает: «А думаешь, мы бы не распяли? Если бы он не из Назарета, а из Суздаля пришел, к нам первым, мы б, русские, его не распяли?» Саня Ложеницын не только объясняет трагически двусмысленное положение евреев в русской истории. Тут он во многом повторяет размышления на эту тему Николая Лескова и Владимира Соловьева. Но и, что не менее важно, настойчиво проводит мысль о том, что духовное оздоровление нации лежит не в том, что отыскать врага внешнего или внутреннего, а в самоочищении, в покаянии. «Боже, как мы могли истоптать лучшую часть своего племени!» Совсем на днях в интервью журналу «Тайм» Солженицын сказал: «Антисемитизм невозможен в подлинно художественном произведении. Ни один подлинный художник не может относиться предубежденно и несправедливо к целому народу. Это грозит разрушением художественной целостности произведения». Относящийся предубежденно и несправедливо к целому народу Шафаревич, конечно, никогда и не претендовал на то, чтобы его считали художником. Но до недавних пор он мог рассчитывать на то, что его будут считать культурным и ответственным человеком.
0: Таково мнение одного из читателей книги Игоря Шафаревича «Русофобия». Должен сказать, что мне лично не показалось, что главное у Шафаревича этот антисемитский мотив, в том смысле, что это не формообразующий элемент его книги. Таковым элементом является концепция малого народа, инициативного меньшинства, способствующего разложению традиционных основ того или иного культурно-исторического сообщества. Но таким меньшинством совсем не обязательно должны быть евреи, я уже говорил об этом. Я старался показать, что подобные движения часто выступают как фактор прогресса, что человеческое общество не может оставаться органическим образованием, выпасть из исторической эволюции, фактором, ферментом, который выступает этот, по терминологии Шафаревича, «малый народ». Этот феномен действительно существует, только оценку ему сплошь и рядом приходится давать не отрицательную, как делает Шафаревич, а положительную. В таком подходе к проблеме, поднятой Шафаревичем, антисемитизм действительно не главная тема. Тем не менее, идентификация нынешнего советского малого народа как евреев по преимуществу и приписывание этой группе русофобии, русоненавистничества, дает веское основание назвать книгу Шафаревича антисемитской. Он должен считаться с возможностью именно такого прочтения его книги. И если Шафаревич хочет носить клеймо антисемита, никто ему помешать в этом не в силах. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка. Это был выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимали участие профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев и диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
2: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
1: Энергетический кризис в аннексированном Крыму. Его жители рассказывают о перебоях с электричеством и водой. Украина продолжает заявленную операцию влияния на Россию. О чем договорились участники коалиции желающих в Париже? И как на это отреагировали в Москве?
2: Ну, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
3: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в российских регионах, в пределах границ, признанных ООН. Быть может, на фоне обострения ситуации с электричеством и водой зрители решили об этом уведомить? Не совсем. В поиске по новостям на сайте информационной службы Первого канала по тегу «Крым» задержание, как утверждается, украинских агентов, неутешительный прогноз синоптиков и удар по украинскому военному аэродрому. Если ВСУ де-факто устроили аннексированному полуострову энергетическую блокаду, то российские медиа – блокаду информационную. Что происходит на аннексированном полуострове прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
0: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
4: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и аэродромы.